Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.
2: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Керченским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На заседании Комитета Рижской думы подрались депутаты. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На заседании Комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов во вторник перерос в физический конфликт. Депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс-21 обществу развития Чейкорн-Каунса. Депутат думы Рудольф Бреманис от суверенной власти Младо-Латыши начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни. Уже с первых вопросов депутата создавалась напряженная атмосфера, и Бреманиса, который не только задавал вопросы, но и комментировал ответы, неоднократно призывали не унижать приглашенных представителей организации. В какой-то момент не выдержал депутат Каспарс Спунде от нацобъединения, который набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбление. Бреманис не ответил Спунде, лишь схватил свой телефон, снимал агрессивные действия Спунде и провоцировал его различными выкриками. Спунде опрокинул также установленный для съемки телефон депутата Юлии Степаненко, которая сидела рядом с ним. Затем ее муж Вячеслав Степаненко, который не является членом этого комитета и находился по другую сторону стола, быстро вскочил и бросился к Спунде, который отступил. Физический конфликт ограничился толкотней, до рукоприкладства депутаты не дошли. Мэр Риги Вейстурс Кленбергс, который пытался успокоить депутатов и прекратить конфликт, указал, что действия Бреманиса, который с первого же вопроса начал унижать членов организации, были недопустимы. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция. Хотя на заседании комитета большинство депутатов не проголосовало за передачу водонапорной башни обществу, этот вопрос все же будет передан на рассмотрение на заседании Думы. Как признал Спунде в ходе дебатов после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, взыграла латгальская кровь. Как позже заявило агентство «Лето» Юлия Степаненко, находившаяся в эпицентре событий Спунде ударил и по ее телефону, и она считает, что подверглась насилию и планирует обратиться с заявлением в госполицию. Она также добавила, что не планирует обращаться в комиссию по депутатской этике Думы, поскольку, по ее мнению, та недееспособна.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Кто-то присел в автомобиль, кто-то, наоборот, привстал со своего, там, не знаю, там, домашнего стульчика и понимает, что нужно двигаться.
6: Потому что праздник пришел в ваш автомобиль, в ваше то помещение, где у вас есть...

0: Свет в оконце присутствует, потому что, ну, несмотря на то, что по номиналу рассвет в 5.09 в Риге совершился, из-за вот этой пасмурности многие не экономят.
1: А я, знаешь, обрадовался, потому что редкий такой день, когда туман поутру, это, во-первых, какие-то приметы могут быть, там, типа, если утром туман, значит, день будет ясный, а во-вторых, так приятно, когда ощущаешь себя уже в теплом времени года, когда вот вся эта зелень, туман, все можно иногда даже, особенно где-то под кустом, похоже на какие-то тропики.
0: Или, знаешь, для меня вот туман, он какую-то постель напоминает, знаешь, это перина такая, вот, вот вроде как проснулся, а вроде как за тобой кровать. Ты на работу, да, можно, возьми меня
1: есть
0: с собой.
1: Есть смысл надеяться, что сегодня пробок будет меньше, потому что многие так и решат, как ты сейчас говоришь.
0: Зевнули и расслабились.
1: Оставлю кровать за собой.
0: Так, не спать, народ, а то потом начальство ваше скажет, что мы тут в Шизгаре подговорили к чему-то. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Смотрите, какие циферки из тумана выходят к вам. Ну, сказали уже, что световой день сегодня стартовал в 5 часов и 9 минут, и в 21.31 будет сегодня показан феерический, хочется надеяться, какой-нибудь закат. Ориентиры. Через два дня, что чемпионат мира по хоккею, были подробно в новостях спорта. Их у нас в магазинах Женева, кстати, поддерживают на этой неделе. До лета у нас 19 дней, до чемпионата мира по футболу 29 дней, потому что футболисты, несмотря на туман, тоже люди и тоже хотят, чтобы на них кто-то посмотрел. Ну и Лиго. Кстати, а Лига в тумане давненько не было. Знаешь, вот как-то не было такого, что вот... Я помню эти времена, когда... Слушай, посмотри, там у соседей ушли спать, потому что, знаешь, костер где-то там в тумане мерещится. Там, нет, сидят еще. А что так тихо сидят? Так они не знают, мы ушли или нет. И вот как бы вот
1: надо
0: такая...
1: посмотреть в этом сборнике примет. А если Лига в тумане, это к чему-то или это ни к чему? Просто в тумане.
0: Слушай, ну а сегодня, кстати, про туман нет. Вот в приметах дня. Сегодня есть про дождь. Если дождь утром, а дождь хоть какой-то, ну, вот, можно сказать, моросящий, но присутствовал, это к хорошему хлебу. Ладно, приметы приметами, а вот лунный гороскоп, что в нем-то сегодня?
1: 26-й лунный день, он не самый счастливый. Лучше ничего не делать, не начинать, в смысле, не предпринимать вот чего-то такого в плане бизнеса, потому что бизнес этот принесет потери и ущерб. Лучше в 26-й лунный день, что сегодня, воздержаться от активной деятельности, отдыхать. А быть разумным в экономических делах, то есть как бы с точки зрения трат энергии, лучше воздержаться.

0: за этих вот трат.
1: Ну, свет в окошке, ладно, это еще не такая уж большая трата. Вот как спел один вот классик там полторы минуты назад. Свет в окошке, да, а особых электрозатрат давайте избегать будем сегодня.
0: Значит, необходимо отсечение ложных связей и контактов. Вот что важно сегодня. Сегодня надо стремиться к реальной оценке действительности и всяческому снятию всяческих масок. Если бы у нас сейчас на дворе был 21-й год, то нас бы признали
1: нарушителями
0: спокойствия, да.
1: Ну, а если бы мы были там на карнавале каком-нибудь, то все, маски сняты, мы хотим видеть, кто поднимает. Или, опять-таки, вспоминая веселую оперету Айзенштейна и этот, как это называется, охранник в тюрьме, который двоится почему-то.
0: И маска, которая к лицу, только под лицу.
1: Слушайте, ну мы же не подлецы какие-то. Мы вам сейчас расскажем, кто поддерживает Шизгару на этой неделе. Lex Interior, мебельный салон, который предлагает вам всю стильнейшую мебель, которая есть. И спальни, и гостиные, и функциональные кухни, и системы хранения, конечно же, элегантные диваны. И самое главное, именно на этой неделе вся роскошь Lex Interior продается по весенним ценам, то есть со скидками до 50%.
0: А в отличие от многих других, специалисты Lex Interior обеспечивают вам полный цикл, что называется. Во-первых, они посоветуют, что купить. Во-вторых, доставят в удобное для вас время. Разумеется, соберут, если есть необходимость. И даже помогут расставить с точки зрения дизайна и какой-то правильности.
1: На улицу Краста 89 можно добраться с любой точки Риги и окрестностей. Прекрасная парковка, бесплатная. Lex Interior, ну, про адрес уже сказали. Вся информация есть и в сети, в интернете. И позвоните туда 28-00-88-99.
2: Партнер шоу Шизгара Lex Interior.
3: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Доброе утро! Высоко организованная аудитория, которая понимает, что, конечно, можно с пренебрежением так вот спеть, что график это нас не волнует. На самом деле, все прекрасно понимают, мы должны придерживаться хотя бы в каких-то рамках.
2: И для этого есть Шизгаря.
1: Вот.
2: Извини, что перебил, потому что...
1: Не поддержал.
2: Вот, как бы, когда мы вот так вот тут о чем-то рассказываем, всегда можно на нас ориентироваться, да? И на нас, и по нам.
1: По нам. Панам. А, кстати, панамки скоро пригодятся, когда начнется настоящее лето. Ну, когда это будет? А давайте поговорим о поводах сегодняшнего дня, ведь есть в эту среду какие-то такие, знаешь, международные, не знаю, вот, например, Международный день скептика сегодня. Присутствует, опять-таки, видишь, там, ну, нафиг график, а так скептик и сомневающийся, я бы так и не был таким радикальным. А
2: вообще сразу представляешь себе каких-то врачунов, которые еще в международном каком-то масштабе собираются вместе, что-то ворчат, осуждают.
1: Два варианта. Или он молчит, или он ворчит.
2: Он не поддерживает.
1: Не поддерживает, это абсолютно.
2: Но может быть полезный праздник, потому что люди такие нужны, и если никто не будет критиковать, то развития никакого не будет. Не будет кого-то, кто будет указывать на очевидные недостатки.
1: Слушайте, вот очевидные недостатки у садовода – это наличие одуванчиков, которые покрывают его газон. А наличие одуванчика, который на ничейном газоне, а это радость, там, не знаю, какого-нибудь юного существа, который говорит: мама, папа, смотрите, одуванчики, как я их люблю. Так вот, Всемирный день одуванчика, извините меня, отмечается именно сегодня. Даже скептики во мне включились
2: сразу. Здесь мы по разные стороны вот этого одуванчикового барьера, потому что я как раз тот человек, который смотрит на ковер из одуванчика в мае и думает, как классно, как красиво одуванчики уже зацвели. А ты, насколько я понимаю, увлекаешься больше корневой системой одуванчиков, которые тебе
1: сбывают
2: всю твою оккультуренную почву.
1: Если понимаешь, одуванчик вырос один-одинешенник и говорит, все, я тут не размножаюсь, чувак, я вот тут постою, а вот то, что из меня вылетает там два раза за стену, потому что он не один раз вот свои вот эти веселые парашютики выпускает, ну, огородники и дачники меня понимают, вот он же, гад, это, блин, на бис еще повторяет где-нибудь там на начале августа, как ни странно.
2: Есть Соломоново решение.
1: Какое?
2: Как китайцы, объявить одуванчик овощем, а они это сделали уже давно, и употреблять его в пищу.
3: Вы хотите руколы?
1: Нет,
2: у нас есть одуванчик. И тогда у тебя не будет вот как бы культурной какой-то почвы, которая засорена одуванчиками, ты будешь считать, что здесь у тебя, значит, клубника, а там кабачки, а здесь одуванчики.
1: Причем, знаешь, не только там люди на Востоке, живущие там где-нибудь в Юго-Восточной Азии, считают, что одуванчик это очень вкусная еда, а в Италии популярное любимище. Если употреблять в пищу одуванчик, то болезнь проходит мимо дверей твоего дома.
2: И нос желтый.
1: И нос желтый.
2: Может еще.
1: Алло, де манджаре, одуванчик. Одуванчик.
2: Значит, сегодня...
1: А подожди, я этих их... Дурманы, как одна дама сказала, ну, которые французы, они же тоже не чужды всяким этим блюдам.
2: Тоже едят?
1: Да. А бельгийцы радикалы. А говорит, что эти едят, да, давайте выпендримся, что, пиво будем делать? Говорит, ты серьезно? Ну, мы же должны от французов отличаться, да.
2: Но на самом деле все зависит от того, значит, на чем нация как бы делает свои главные плюсы-минусы. То есть, если бельгийцы варят пиво, то они, разумеется, добавили одуванчики в пиво. Спросите про что-нибудь другое, например, корицу. Я уверен, что в Бельгии есть пиво, в которое кто-то там решил добавлять корицу.
1: Это в итоге, знаешь, как ты же сказал, что самое зло у одуванчика — это его корень, да? И вот все нации ищут свои корни. И некоторые нашли, к сожалению, в корнях
2: одуванчика.
1: Одуванчика, это так, да.
2: Да, Международный день леденцов от кашля сегодня. Джеймс Смит, эмигрант из Шотландии, купил как-то лжежего торговца Слая Хокинса. Леденцы вот эти вот, ну, как бы по рецепту леденцов, за $5 всего лишь. Понимал, что это будет хороший бизнес. И его сыновья продолжили выпуск леденцов уже с медицинскими свойствами. Потом заработали большие деньги. До сих пор, между прочим, вот эти леденцы от братьев Смит, они используются.
1: Прикинь.
2: От кашля.
1: И пока эти шотландские эмигранты выпускали, в общем, эти надежные леденцы от кашля, бельгийцы продолжали гнать пиво из...
2: И добавляли туда леденцы от кашля.
1: Да, да, да.
2: Я уверен, что они это делают.
1: Адский такой.
2: А китайцы считают их овощами.
1: Не только китайцы, итальянцы. Это первый раз, когда китайцы и итальянцы объединились. Совпали. Вы какую кухню больше предпочитаете, китайскую или итальянскую? Говорит, вы знаете, главное, чтобы дуванчиков было побольше. Ладно, приятного аппетита. Поржем дальше и двинем туда же 7 и 19 минут.
3: Шискара. Здесь начинается...

0: Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Albatros Camp – лето, которое дети запоминают надолго.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер».
1: 7:25. Доброе утро всем.
2: 27. Ты что?
1: Ой, 27. Это я машинально. Знаешь, у меня как забито было, что в 7:25 приблизительно мы будем про события.
2: А я такой, как отличник, сразу давай поправлять. Нет, ну просто важно. Плюс-минус 2 минуты, это знаешь, иногда электричка ушла.
1: Школьная программа. Это поправлять и повторять. Кстати, насчет повторюха, баба хрюха. Помнишь, такое выражение было, да? Ну, когда там...
2: У нас был дядя.
1: Это или дядя хрюха. Ну, кто-то за кем-то повторяет. Вот, допустим, Колумб. Он же наивно думал, что, дескать, пойду-ка я поеду, отправлюсь в морским путем, перемещусь, скажем, туда.
2: Куплю перца, денег заработаю.
1: И буду крутым перцем в рамках всего королевства и не только.
2: Так.
1: Вот. А потом Америго Веспуччи говорит, а я буду повторять путь Колумба. И все ему, повторюха, дядя Хрюха. Он говорит, ну и ладно. А континент в честь кого назвали? Никакого Колумба. Колумб там в рамках одного государства там как бы себя вот может увековеченным считать. А этот все нормально. Так я почему про него-то заговорил-то? Ну. В 7 часов уже 28 минут. Америка Веспуччи отправляется в путешествие на Запад именно 13 мая. Ну и выясняется, что до него там уже были и наследили.
2: Да, но на Америка Веспуччи на самом деле был интересный человек, потому что здесь, что называется, победил пиар еще тогда в 16 веке, потому что он не был ни капитаном, он не был ни каким-то там, знаешь, вот разработчиком плана этой экспедиции.
1: Просто повезло.
2: Нет, он писал дневники, он описывал нашу экспедицию и оказался тем человеком, который...
1: Вашу экспедицию?
2: Общем, вот, ну, свою экспедицию.
1: А, вот понял,
2: то есть это капитан, делом? Это капитан или какой-нибудь там начальник экспедиции, про него говорит, а вот Америка расскажет теперь, как мы... И он отчитывался перед теми, кто давал деньги, перед спонсорами и аристократией, и все сказали, ну, экспедиция чья? Вот Веспуччи, конечно.
1: Слушай, Америка. А по сути дела, это что-то среднее между секретарем и personal assistant, ну, такой, знаешь, такой. Это у нас у капитана есть такой... Поговорите с Америго, он решит, там, разрулит.
2: Начальник администрации.
1: И все решили, что Америго тут, наверное, самый главный. Ну, а с фамилией, конечно, просто повезло, там выпученные глаза, там, по живот пучит, а он Веспуччи.
2: А как называется континент, если его называть от фамилии, а не от имени?
1: Ой,
2: Америка Веспуччи.
1: О, да вы куда?
2: Можно было бы развернуться, а они не догадались.
1: А может, наоборот, выкрутились. Сказать, слушай, ты у него фамилия такая. Ну, давай вот Америкой назовемся.
2: 13 мая 1607 года продолжаем. Остаемся фактически там же, где Веспуччи
1: нас
2: и Колумб.
1: Нас по-прежнему пучат.
2: Да. Английские колонисты основали первое постоянное поселение в Северной Америке. Джеймстаун в Вирджинии. И это были еще тогда военные. Это были не мирные поселенцы. Просто у военных не было, ну, как это сказать, основательных там бараков, что ли. Нам... Где они бы жили и жили, не перемещаясь с места на место.
1: И тут они подумали, нам бы гарнизончик такой со всеми удобствами. Чтобы у нас был этот как секретарь на уровне Веспуччи, который бы решал все вопросы.
2: И контракт на 25 лет вперед, как бы, да. И, нет, самое главное не контракт, самое главное вот возможность здесь жить на постоянной основе и зарабатывать тем, что просто я живу и работаю в Джеймстауне, штат Вирджиния.
1: А смотри, вот те самые английские гарнизоны, которые в Индии, после того, как они там эти отгарнизонились уже, там один там бильярд или снукер изобрел, второй там еще какие-то там средства механики, какие-то очень важные вещи. То есть у офицеров английских, которые служили в Индии, хватало время на какие-то совершенно другие вещи, не связанные с выполнением боевых задач. А тут нет, все там...
2: Ой, я думаю, что индейцы покоя не добавили.
1: Вот, индейцы и индийцы, а это вот они совершенно разные позиции занимают.
2: Значит, да. Дальше пойдем. 13 мая 1880 года в Германии был запатентован первый в мире электрический лифт, что стало прорывом в развитии городской архитектуры, прежде всего в Соединенных Штатах, потому что именно там решили, что это хорошее изобретение, надо его немножко доделать, перепатентовать и начнем строить небоскребы.
1: Это еще одна моя любимая история, когда вот задай вопрос человеку, как ты думаешь, в какой стране изобрели лифт? Я думаю, в тройку, вот человек, который вот не слушал Шизгару, он вряд ли скажет, что в Германии. Там начнут... А, подожди, какой год? 1880. Я думаю, что в Штатах уже задумывались о строительстве там многоэтажек. Да нет, наверное, англичане. У них там первые там паровые машины и все такое прочее. Французы, конечно, французы. И тут немец. Да пошел ты там.
2: Ну, а понимаешь, что главное не запатентовать, а главное, что называется, внедрить. А вот американцы, они внедрили. Ну, а да. Немцы просто изобрели, рассчитали, а что толку?
1: А мы в детстве, люди, которые выросли в пятиэтажках, ходили вот эти небоскребы, девятиэтажки, как там так, и катались на лифтах просто-напросто.
2: В 1913 году в этот день четырехмоторный самолет был построен и впервые пилотирован его конструктором. Конструктором был Игорь Сикорский, тогда еще российский конструктор. Четырехмоторный самолет — это круто. Вспоминаем детство, Ил-18.
1: Слушай, смотри, 13-й год и 13-е число. И все, никто не колбасился по поводу какого-то, сочетания цифрок. Смотрите, еще нечто связанное с поднятием с помощью техники в воздух. Свой первый полет совершил американский экспериментальный вертолет. Келлер он назывался. Он оснащен маленьким таким жидкостным реактивным двигателем, установленным на концах лопастей. Представляете, как за счет чего они приводились? То есть раскручивался не вот этот редуктор, по сути дела, который, а вот это как шутиха такая, по сути дела. Пошли там, давай. И вот они там, маленькие реактивные двигатели, этот несущий винт и разгоняют.
2: То есть они, хочешь сказать, были основными, кроме реактивных двигателей, никакого двигателя, который бы крутил пропеллер, не было?
1: Ну, получается, что да.
2: Ну, тогда мы как бы, тогда и получается, где теперь эти полуреактивные вертолеты с реактивными пропеллерами? Ни одного последнее время не видел.
1: Главное, посмотреть в глаза человеку, который отважился, говорит, а ты что, серьезно на этой фигне полетишь? Он говорит, а что-то смущает? Да нет.
2: Нет, вообще, 54 года уже все знали.
1: Ну, да.
2: Все знали, все могли, все рассчитали, значит, какой-то резон видели. Но, наверное, как водится, оказалось нерентабельно и жрало много топлива.
1: Уверен в этом. Ну и таких из более, там, не знаю, там, поздних вариантов. Ну давайте, корпорация Apple выпускает в продажу Macintosh семерочку.
2: Семерочка в 91-м году, это представляете, когда там на компьютерах марки PC совместимых работали еще в DOS-е, а тут появляется такой интерфейс, где можно на иконки нажимать. Это был просто 21 век.
1: Тогда. И потом это выражение «ты на Маке уже?» «Да, я уже на Маке». Ну и пойдемте вот сюда еще о вечном поговорим. Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании. Понятно.
2: Джеки Чан постарался.
1: Использовал свою торговую марку. Весь мир там Шаолинь. Хау, хау. А Шаолинь, это сначала-то было по-другому, там поводу собирались люди. Так вот, это первый доход монастырский после того, как настоятель решил все-таки взяться за защиту интеллектуальной собственности. Какой мудрый человек.
2: Да, и потом вот эти вот гонорары за использование монастырской всей символики, атрибутики выросли. Ну и с другой стороны, могли рекламировать себя и привлекать людей на краткие курсы. Много желающих очень стоит в очереди для того, чтобы побывать именно в Шаолине, там чему-то поучиться.
1: Хорошему продвижению вашего бизнеса, уважаемые радиослушатели, если его нужно продвинуть, вы знаете, к кому обращаться.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Шискара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Рено.
3: Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Сейчас кто-нибудь, знаешь, услышал ключевое слово «платим», сразу, у, блин, надо будет счета сегодня какие-нибудь заплатить, потому
1: платим
0: что там...
1: Платим за счета.
0: Ну да, да, платим за счета. Засчитано 13 мая. Привет, это Шизгара из Риги, это Радио Рокс, меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов, сейчас 7 у нас и 45 минут.
0: А там джингл какой-то стремился сказать, что мы здесь.
1: Да,
0: доброе утро,
1: мол. Никто ничего не потерял.
0: И так понятно. Скажите, вы ничего не, там, не потеряли, если что там, время, например, точное, 7.45. Ну, а в это время мы с Лёхой обычно занимаемся тем. Вспоминаем умных людей, предприимчивых, которые взяли...
1: И что-то изобрели такое, чем мы теперь пользуемся и, в общем, даже иногда не задумываемся. И, между прочим, вот эти изобретатели, они не всегда заканчивали университеты, работали в каких-то там конструкторских бюро. Они иногда изобретали, даже сами не думая, насколько они повлияют на развитие событий и ход развития цивилизации.
0: Вот, знаешь, параллели проведем опять-таки с Америго Веспуччи, который сегодня был упомянут нами. Ведь человек не имел никакой подготовки там морской, ни штурманской, ничего. Человек просто разбирал бумаги, ну и фиксировал. Это самое было главное, и вот целый материк назван в честь
1: я
0: него.
1: Я думаю, что он умел, был гением общения, умел, конечно, общаться, и если бы
0: обаяшка.
1: Он не был таким обаяшкой, да, выбрали кого-нибудь другого и назвали бы материк как-нибудь по-другому, там, был бы он какой-нибудь Стефанией.
0: Сейчас по матушке не будем никого посылать, батюшку вспомним, причем отца Дюма, и расскажем, там, вспомним там трех...
1: Одного его персонажа, да. Значит. В 1637 году, 13 мая, кардинал Ришелье занимался не только государственными делами, как водилось, ну и там плел интриги какие-то, да, но на досуге его преосвященство увлекалось изобретательством. Ну и памятуя о своих врагах, он на самом деле, это неправильно говорить, что он занимался изобретательством на досуге. Он просто постоянно решал какие-то проблемы.
0: То есть башка у него все время была чем-то загружена. И в свободное от, скажем, домоводства времени, когда он не плел эти интриги.
1: Не бестал шапочки.
0: Да-да-да. Он вспомнил о своем трудовике.
1: Значит, и решил, что у него достаточно много врагов, чтобы его могли как-нибудь там чем-нибудь попытаться прикончить. Ну, давай называть своими именами.
0: Пырнуть
1: ножом, да. А что сделал 13 мая кардинал Ришелье? Он приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса. Что получилось в итоге? В итоге получился нож с закругленным наконечником, да, окончанием.
0: Поэтому всякий раз, когда вам сервируют стол, и вы понимаете, что это не кинжал такой остренький, национальненький лежит, а вполне себе закругленный такой ножичек, сразу вспоминаем вот именно его, его высокопреосвященство.
1: Говорят, именно кардинал Ришелье таким вот образом, пытаясь защититься от врагов, и изобрел вот эти вот столовые ножи.
0: Хочешь жить, умей закруглять ножи. Ну, а мы, для того, чтобы сервировать стол, сначала нужно мебель-то поменять. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Красто 89. Помним о том, что там весенние цены. Это скидки до 50% в Lex Interior на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Да, но и не забывайте, что профессиональные консультации возможны. Они касаются не только подбора мебели, но и доставки мебели в любое удобное для вас время, сборки этой мебели. И самое главное, что эти же специалисты помогут вам даже ее расставить дома, что, в общем, иногда очень полезно и очень нужно.
0: Вы один или вы одна, а к вам приехали специалисты, и все по своим местам расположено. Помним про опции Lex Interior этой недели. Красто 89, там легко добраться, легко припарковаться. LexInterior.lv в интернете и телефон для того, чтобы связаться 28008899.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Radio Rocks. Reklama. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Майонез «Аптека» советует. В мае на продукцию бренда «Эуцерин» действуют скидки до 40%. Термокосметические средства «Эуцерин» подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты «Везлыба». Майонез «Аптека» – рецепт твоего здоровья.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Доброе утро, это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев, я ненавижу одуванчики.
1: Я Алексей Титов, я люблю одуванчики. Вот мы так должны с тобой представляться теперь. Значит, мы разошлись в разные углы, да, в плане одуванчиков. Потому что я воспринимаю одуванчик как цветочек на лугу, а Стас воспринимает его как сорняк в огороде.
0: Да, на даче, скажем так. А теперь смотрите, сегодня, как всегда в это время, мы вспоминаем что-то съедобное, что актуально для того или иного дня. Сегодня 13 мая, и у нас несколько поводов, имеющих отношение к блюдам каким-то.
1: А ну вот смотрите, сегодня Международный день хумуса. Такое блюдо, по поводу происхождения которого спорят, по-моему, все ближневосточные народы, которые только могли быть. Значит, Ливан с Израилем, с Сирией, Иорданией и даже с Турцией. Кто его придумал? Но будем считать, что они все его вместе придумали. Восток есть там специфика какая-то.
0: Дело тонкое, Восток любит спорить, а иногда даже конфликтовать. Ну, а сегодня мы, знаете, вот говорили про день одуванчика. Все-таки одуванчик, он не только сорняк во всех проявлениях. Все-таки вот эта желтая верхушка, которая потом становится белой и активно размножается в виде этих ВДВшников, которые беленькие полетели такие.
1: В общем, ее можно есть, пока вот она не превратилась в пух.
0: Причем большинство народов, вот, например, в Китае это овощ, говорит, да, это у нас. А в Италии одуванчик очень популярная, любимая еда. Они говорят, итальянцы, если употребить в пищу одуванчик, то болезнь проходит мимо дверей дома. Почему-то я испанский язык дал. Ну ладно. Французы тоже не отстают от всей планеты, готовят салаты из копченостей и листьев одуванчика. Ну и, наконец, наш козырь.
1: Да, бельгийское пиво с одуванчиками. Кстати, вот то, что я говорил относительно того, у кого что болит, тот туда и добавляет одуванчик. Если бельгийцы добавляют его в пиво, то, в принципе, про французов сам Бог велел сказать, что они точно это добавят в салат куда-нибудь.
0: Видишь, как клево. У нас, мы сегодня вспоминаем кардинала Ришелье, француза, благодаря которому, вот кто-то сейчас включил радиоприемник и прослушали, круглые ножи, закругленные вот эти столовые, это все вот хитрость кардинала, который очень не хотел в бочину получить таким ножом, поэтому предложил, говорит, давайте на всякий случай во время трапезы будем их закруглить. Нет, закруглили чуть раньше, а сервировали уже закругленные.
1: Вот. И если не найдется в меню там у вас на ланче ни вина из одуванчика, не салата с одуванчиками, не даже одуванчикового пива, можете быть проще заказать просто яблочный пирог, потому что сегодня, помимо всего прочего, еще и день яблочного пирога.
0: Видите, одуванчика в этом пироге не будет, но он сегодня тот самый, как сказать, есть...
1: Именинник?
0: Да, еда с поводом, так сказать. 7.58.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Проверка опоры моста Rail Baltica на Даугаве и железнодорожные эстакады у аэропорта выявила лишь частичное выполнение решения правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Служебная проверка незавершенной опоры моста Rail Baltica на Даугаве и начатой железнодорожной эстакады в Марупе пришла к выводу, что решение правительства выполнено лишь частично, поскольку правительство установило другие приоритеты проекта, сообщил заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам госразвития и межотраслевого управления, руководитель департамента межведомственной координации Петерис Вилкс. Он указал, что решение правительства выполнено частично, так как правительство четко определила другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения Рижского аэропорта и мост через Даугаву. Это, конечно, был процесс, чтобы это остановить, потому что были взяты обязательства как перед Европейским Союзом, так и перед строителями. То есть строительство частично шло по инерции и продолжалось, пояснил Вилкс. Он уточнил, что в ходе проверки оценивалось, насколько точно выполнено решение правительства от 10 декабря 2024 года, которое было первой попыткой пересмотреть весь проект. До этого в проекте в основном росли затраты и расширялся объем работ, но пересмотр финансирования не проводился. Решение правительства от 10 декабря 2024 года предусматривает, что выполнение задач первого этапа обеспечивается в соответствии с доступным финансированием, без принятия финансовых обязательств, без соответствующего покрытия. Также Вилкс сообщил, что служебная комиссия констатировала отдельные факты, получила разъяснение от Министерства сообщения и ООО «Европейские железнодорожные линии», и эта информация будет направлена в Генеральную прокуратуру. На заседании правительства во вторник министр экономики Виктор Валанис заявил, что, по сути, на основании заключения строителя было принято решение, противоположное решению правительства. Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства, сказал министр. Доклад подтверждает, что учреждения продолжали вкладывать средства в проекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы, тем самым уводя финансирование у других отраслей народного хозяйства. Министр выразил мнение, что после решения правительства о приоритетах основной трассы все последующие решения должны были приниматься на правительственном уровне, или, по крайней мере, правительство должно было быть полностью информировано о происходящем. По словам Валаниса, ситуация вновь подтверждает наличие существенных проблем в управлении проектом. Хотя в ходе проекта менялись министры, проблема глубже, поэтому необходима серьезная дискуссия о модели управления Министерства сообщения. Премьер-министр Вика Силиня на заседании заявила, что сейчас большим вызовом является управление проектом. Политически за это может отвечать хоть президент государства, однако ни президент, ни премьер, ни кабинет министров не могут руководить строительством путей. Она спросила, если Эрби Райл считает, что они независимы и не подчиняются решениям правительства, подходит ли вообще такая модель управления для проекта? Здесь огромная слабость государственного управления, заключила премьер.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни,

0: тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.
1: Ох, летит время, летит время.
2: Вот оно, весеннее настроение. Щепочка к щепочке тянется. Птички вовсю своими прямыми занятиями занимаются. Глупо сказать.
1: А какая щепочка к щепочке тянется? Что это за...
2: Ну, не знаю, там депутаты морды бьют друг другу, телефоны ломают. Это, ну, все уже отсмотрели. В общем, каждый проявляет себя по-весеннему, по-настоящему. А кое-кто будет созидать, несмотря на какое-то весеннее состояние души и тела. Это мы с тобой. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
2: Ну, а вы, наши родные и близкие, многие недавно только познакомились с нами. Я думаю, мы не вызываем отвращения, и это здорово. Вот.
1: Ну, я вообще даже об этом и подумать не мог, что мы можем вызывать отвращение.
2: Мы все делаем для этого, мы же не орем там.
1: Мы все делаем для этого, и у нас никак не получается. Все равно ни у кого отвращения не вызываем.
2: Какая вы терпеливая радиоаудитория. Давайте несколько цифр озвучим, которые весьма актуальны для 13 мая. Ну, смотрите, у нас световой день вытянулся до 16 часов 21 минуты. То есть...
1: Два раза поспать.
2: Он в два раза больше, чем ночь
1: световой. Я имею в виду, два раза поспать, то есть спать надо 8 часов, да. А тут 16. Вот, значит, можно поспать два раза.
2: Слушайте, два раза переспим, и потом придет чемпионат мира по хоккею. Так к чему? Через два дня он как раз стартует. Сборная Латвии сегодня отправляется именно туда, в Швейцарию. Пожелаем удачи. И напомним, что в 9:25 у нас новости спорта. Мы их сами готовим, так что не проходите мимо и этого нашего опуса.
1: Да. Да, потом закончится чемпионат мира по хоккею, небольшая передышка, и начнется чемпионат мира по футболу.
2: И все это будет поддерживать, ну, наши трансляции оттуда, наши репортажи, магазины Женева со своими часами Тисот. Ну, это лига 42 дня, и тогда наверняка может быть такой же туманчик, как сегодня. Вот с утра, только уже по... Теплее, наверное, будет. Кстати, насчет теплоты.
1: Значит, у нас самая высокая температура была зафиксирована в Риге в 2018 году. И она, вы здесь можете ставки оставить. Ну как вы думаете, сколько было? А было плюс 27,1.
2: Вот это вот 13 мая.
1: Вот это
2: мая,
1: вот реальная жара была.
2: А вот 80-й олимпийский год, который чуть не стал для Латвии олимпийским. Ну, помнишь, когда была идея относительно проведения сначала вот парусного спорта, соревнований, сначала там и... наш регион, потом там Таллин победил. Короче говоря, в 80-м году было плюс один, но 13 мая, но в Риге.
1: Самое интересное, что 13 мая первый день за вот, ну, как бы начиная с этого 1 января, то есть в этом году, 13 мая первый день, когда не было не зафиксировано ни разу отрицательной температуры. Какие за последние 80 дней. Ой, год. Лет.
2: Год. Ты есть по-русски хороший так говорить.
1: То есть 13 мая это исключительно теплый день. Ни разу температура не опускалась.
2: Ни вот стулечку, даже не попыталась.
1: Можно в 19 веке.

0: Нет, да, нет, ты тут подожди. Может быть, конечно, Валуксная, но...
1: Нет, нет, мы говорим только про Ригу, про метеостанцию на улице Дунтес.
0: При всем уважении к там озеру и там шляпке этому островку. Давай поговорим о лунном календаре. У нас же есть три заслуженных астролога. Мы почерпнули по два предложения от каждого, и получилось шесть веселых позиций про сегодняшний лунный день.
1: 26-й лунный день сегодня. Ничего не начинать, ничего не предпринимать, потому что в плане бизнеса принесет он одни потери и ущерб. Лучше в этот 26-й день воздержаться от активной деятельности, лучше отдыхать или быть, по крайней мере, разумным в экономичном в делах, которые связаны с энергетическими затратами.
0: Отдыхать и экономить, это надо запомнить.
1: Да, необходимо отсечение ложных связей и контактов. Вот это может быть для кого-то сложно, но здесь очень важно, что в 26-й лунный день надо стремиться к познанию жизни, к трезвой оценке действительности и снятию всяческих и всех масок. Причем непонятно, то ли с себя, то ли с теми, на ком вы эти маски подозреваете.
0: Ты знаешь, маска может быть на человеческом лице надета, а маска может быть...
1: На депутате.
0: Ну, или, ну, не, да не человеческом лице. Хорошо. Смотри, у нас получается. Вот ты смотришь на свою мебель, и тебе, как бы, ты сам себе врешь, что она еще актуальна, какое-то время еще будет, но это же вранье, на самом деле. Напоминаем, пришла пора обновить свой интерьер. С нами мебельный салон Lex Interior, что на Краста 89. Именно там вот элегантнейшие диваны и современные гостиные. Помнишь, мы говорили о том, что сегодня хорошо бы отдохнуть? Так вот, стильная спальня, это все там, в Lex Interior. А на этой неделе скидки до 50%, потому что вот они, настоящие весенние цены на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Одно из соответствий с пожеланиями астролога, профессиональные консультанты смогут вам помогут вам трезво оценить все возможности и подобрать правильную мебель, которая подходит именно для вас. Ну, а также в Lex Interior возможна и доставка в удобное для вас время, и качественная сборка, и даже расстановка мебели у вас дома.
0: Используйте прелестные цены, скидки до 50% и радушие консультантов, которые вас ждут по адресу Краста 89. Вся информация lexinterior.lv и номер телефона. Понятное дело, можно его в сети. А вдруг сейчас прямо вы захотите позвонить? 28-00-88-99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.
3: Ах, как здорово любить!

0: А если бы можно было петь эту песню дольше, то, я уверен, вспомнили бы про клавишников и про саксофонистов, вообще про духовиков, потому что иногда кажется, что может быть обидно за Джона Лорда и прочих бородатых парней, которые стояли за клавишными инструментами.
1: И знаешь, с другой стороны, а если разобрали уже всех и солистов, и гитаристов, а кому-то еще, да тут духовую секцию выпустили и разобрали всех, включая даже чувака, который просто-напросто на музыкальном треугольнике там шестой песни выходил, тоже хороший человек. Привет, хороший люди, слушающие частоту 88.6 с утра пораньше, и не только. Это Радио Рокс из Риги, это Шизгара, утреннее шоу. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов, и вот он, праздник наступил.
1: Да, Всемирный день одуванчика, чтобы он был здоров. Ну, мы уже распределили не то что роли. Ну, я как обладатель дачного хозяйства ненавижу одуванчики, особенно, скажем, я их уважаю зимой, вот когда их не видно.
0: Ну, а я на самом деле не обладаю никаким вот этим вот предвзятостью огородника и постригателя газонов. Считаю, что одуванчик — это хорошо, это признак весны, это возможность...
1: Маленькое солнышко, скажи
0: да,
1: еще,
0: да? Да, вот это маленькое солнышко, солнечные зайчики.
1: Давай по легенду.
0: Порадоваться вот этим цветам. А легенда, ну, легенда повествует о далеких временах, когда люди встречали весну и не испытывали радости. Были такие...
1: Кто не заснул уже?
0: В Китае. Ага. Ну и тогда солнце решило поднять настроение и отправило на землю миллионы вот этих солнечных зайчиков.
1: Люди, огородники, дачники, кто хочет запустить чем-то в Алексея Титова? А он почти
0: не я,
1: космонавт.
0: Ведь солнце отправило, понимаете?
1: Я земля, я своих.
0: Значит, в оправдание одуванчиков скажем, что зависит все от правильного отношения к объекту, а не от того, кем он на самом деле является. Потому что в Китае его назвали овощем, и с тех пор никто не злится, что одуванчик засоряет огороды. Он стал культурным растением и на огороде занимает свое место.
1: Он не успевает даже засорить, потому что его уже съели. Кстати, ну в Италии, понятное дело, руккулу не только все же потребляем. Одуванчик очень популярная, любимая еда для французов.
0: Подожди, а итальянцы должны его добавлять в пиццу, соответственно. Нам об этом не говорят.
1: И в пасту.
0: Ну, как специи.
1: Как специи, да.
0: Да, отлично.
1: И у французов в этот день они там в двойной салат сразу. Вот они любят копчености туда накидать и потом листья одуванчика. Ну, а бельгийцы, конечно, вот это красавчики. Собрали урожай одуванчиков и давай гнать из них пивас.
0: Ну, а вы можете продолжить этот ряд дальше, кто что делал, потому что испанцы, я уверен, должны и одуванчики закидывать в паэлью. Значит, португальцы примерно туда же, в паэлью. Африканцы жарить одуванчики. Но у них это очень дорого, потому что это как у нас шафран. Это, знаешь, дорогие цветы, дорогие специи. Просто так какой-нибудь там антилопине не добавить.
1: Слушай, а я когда сказал, что и французы тоже, а там же, ты прав абсолютно, с испанцами, особенно каталанцы. Ну, вот не кастильянцы, а вот каталанцы, которые там вот... Они же на самом деле очень ревностно относятся к французской кухне, потому что говорят, что все это французы стырили у них. Говорит, блин, вот все абсолютно, что... Может, названия свои какие-то французские придумали?
0: Чехи также говорят про словаков, я уверен, ну, наоборот.
1: Думаешь, да? А поляки тихонечко там журек наготовили. Смачного.
0: Сегодня с одуванчиками.
1: Пошли. Слушай, еще в праздниках в Бразилии, в которой тоже, наверное, знают, что такое паэлья, как ни странно, у них день отмены рабства. Ну, такая положительная во всех отношениях дата. Конечно, если бы отменили чуть раньше рабство, то рабыню Изауру, этот долгоиграющий сериал, хрен бы кто увидел бы у нас там.
0: Но здесь надо сказать, что это случилось не из-за того, что кто-то там боролся за человеческое достоинство или за,
1: ну, за что?
0: Права человека. Да, на самом деле рабство было отменено под нажимом Британии, которая у себя уже рабство отменила, а в Бразилии рабство еще отменено не было. И тут началась не с точки зрения Британии нездоровая конкуренция, потому что...
1: У тех бесплатная рабочая сила.
0: У тех бесплатная рабочая сила, а у этих уже рабство отменили, и ничего не попишешь. Да, поэтому Британия, говорят, надавила на Бразилию, и вот 13 мая 1888 года в Бразилии рабство отменили, с тех пор это праздник.
1: Слушай, в Великобритании, если уже качнули саму страну, у них сегодня два праздника есть. Это день работы из дома, но это в каждой стране этот день на удаленке бывает. Сегодня он британский. А еще день солнцезащитных очков. Вот именно сегодня отмечается. Если совместить два последних праздника, получается, чел сидит дома, в солнцезащитных очках и работает там себе за компом.
0: И приходит,
1: значит, к нему там кто-то из домочадцев говорит: «What's happened там, Томми?» И Томми такой: снимает, а у него там такой бламшик. И потом все вспомнили. А он вчера был на заседании какого-то комитета, где какой-то вышедший из себя коллега, там Ботан Ботанович в странных джинсах под пупком, решил метнуть в него мобильным телефоном там или наоборот забрать. Ну, знакомая такая ситуация, которая часто бывает.
0: А значит, смотрите, дело в том, что вот этот день работы из дома учредили, когда еще думали, что это поможет экономить деньги какие-то, там, меньше платить. Да и в конце концов, работники будут меньше, точнее, реже просить повышение зарплаты, потому что на бензин они не тратят, на транспорт тоже там работают. Пока не поняли, что в конце концов никто его проверить не может. Он сидит там у себя дома в солнцезащитных очках, и непонятно, что он там делает.
1: А может быть, он не дома сидит уже в солнцезащитных очках? Как...
0: А вот это совсем обидно тогда, понимаешь, работодателю. Потому что у тебя сегодня день работы из дома. Я думаю, что ты сидишь, значит, дома работаешь, а ты поехал, ну и там называется дальше имя.
1: Куда? Или поехал, или называется город, или страна, где он сидит, на удаленке. Причем никого не ставили...
0: Не, ну это можно проверить, конечно.
1: Знаешь,
0: но
1: как у меня есть приятель...
0: Покажи, что у тебя из окна видно.
1: У меня приятель несколько раз палился, когда по Zoom конференция была. Ему один чувак пишет, говорит: Игореха, ты типа посмотри, что у тебя там светит за окном, а у него отражается балконная дверь в совершенно другом регионе, а вот в этой балконной двери пальмы отражаются. И когда он говорит... Да, вот такая у нас латвийские погоды, летние совсем. Слушай, ну все, наболтали мы уже.
0: Да, у нас, значит, по плану через каких-то там 3-4 минуты автомонитор.
1: Первая часть.
0: Если вы что-нибудь там увидите, то у нас их вообще два в часе, вот сейчас и потом еще через полчаса. Поэтому присылайте нам на WhatsApp.
1: Если что-то по существу. Понятное дело, что пробки. Понятное дело, но хочется еще конкретной информации. Можно не просто написать, можно взять и наговорить.
0: 229-9949 наш телефон.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Пасмурным утром встречает нас среда, 13 мая. По прогнозу до 18 часов в течение дня возможен небольшой дождь. В латвийской столице полным ходом идет час пик. Магистрали и улицы заполнены транспортом на 60%. Активность высокая. Плюс ко всему сдерживают потоки в разных частях города дорожные работы. Об одном таком сложном участке рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречко доброе, дорожная информация. На 7.30 утра уже собирается пробочка Покраста в сторону центра. И все вино и ремонт, который проходит в районе депо, там сужение дорог идет, несколько мест, где перекрыта правая полоса. Из-за этого пробочки. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Еще вчера мы обращали внимание на ограничение и перекрытие двух полос на Краста и, как следствие, пробки в часы пик. Также отметим традиционные затруднения на Густава-Замгалагатва в сторону порта, на Густа-Деглова в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Это все от 10 минут. От 20 и более можно оставить в крупных заторах в Пардаугаве, на Даугавгривас, на участке Лелорбас-Каунцема, на Карле-Ульманя-Гатве, а также на въездах в город со стороны Елговы и особенно Бауски. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
3: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара. При поддержке магазинов швейцарских часов Женева. Longines Tissot Certina. Хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9. В торговом центре Акрополе Альфа. В интернет-магазине Женева ЛВ. И в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: А сегодня кому-то будут считать значительно большее количество раз и значительно больше, может быть, чем 7, количество свечек будет у кого-то в тортик воткнуто и потом задуто. Поскольку есть среди нашей радиоаудитории те, кто родился аккурат 13 мая, поздравляем. Все, да, все, хотел сказать, что все песни и все ресурсы Радио Рокс, конечно, в вашу честь.
1: Да, но и помимо вот этих всех песен, у нас есть еще какой-то ряд знаменитостей, которые с вами в один день родились. И начнем мы, пожалуй, с...
0: Альфонса Доде.
1: Да, Альфонс Доде. Французский прозаик и драматург. Он родился в 1840 году. Маленьким мальчиком был, когда революция буржуазная случилась во Франции.
0: Ну, владел пером не в том смысле, как кардинал Ришелье там думал, что все на его перо посадят и потом ножи затачивал. Нет, он прекрасный прозаик был. Кстати, кто владел пером, так это Модест Ильич Чайковский, младший брат композитора Петра Ильича. Он закончил училище правоведения и всю жизнь посвятил искусству. Как кто? Как автор либретто опер своего братца. «Пиковая дама», «Иоланта», если что, ну и биограф.
1: Это называется «Куда же мы без младших братьев?». Он был на 10 лет младше Петра Ильича и, видите, был биографом Петра Ильича. И на самом деле даже первый музей
0: великого композитора,
1: да, основал именно он.
0: Брат, братуха, брателла, браза.
1: Так Чайковский ему и говорил.
0: Постоянно оттуда и все и пошло. Кстати, смотри, вот он был биограф, то есть он конспектировал все, а прославился, ну, не так, как старший брат. А вот у Америго Веспуччи, прости, что я опять про это говорю, вот человек без должного образования, как мореплаватель, без каких-то там, не знаю, там статусов, без регалий, просто-напросто взяли с собой и говорит, будешь фиксировать все.
1: Слушай, ну вот я думаю, что мы сейчас можем перегнуть палку. А
0: хорошо,
1: вдруг у него
0: будем.
1: Было какое-то там маломальское образование. У любого итальянца в то время должно было быть какое-то навигационное образование. Он там хоть что-то мог сказать. Просто, ну, он был отнюдь не главный.
0: И еще он мог приготовить пиццу.
1: А еще у него были друзья. Вот это вот самое главное.
0: А
1: друзьям в высшем свете он рассказывал, выдавая все это за свои заслуги.
0: Миамичи.
1: Да, но давайте вернемся к именинникам. Значит, в 1923 году родился Исаак Шварц, композитор, который написал огромное количество музыки, которую все мы знаем, к фильмам, в том числе и к «Станционному смотрителю». И в этот же день родился Николай Пастухов, который сыграл большое количество ролей, в том числе и в «Станционном смотрителе» сыграл того самого Самсона Вырина.
0: Вот видите, классика подружила одного и второго. Пара космонавтов появилась на свет именно в этот день. И Владимир Джанибеков, кстати, Джанибеков — это фамилия жены, это вот настоящий мужчина. Девчонки, смотрите, вот так должен поступать настоящий...
1: Джанибеков взял фамилию жены.
0: Да, это фамилия его супруги, на самом деле.
1: А вот я всегда на него смотрел еще в детстве и думал, Джанибеков.
0: А я маленький такой. Да. Александр Калерий, российский космонавт, но на самом деле родился-то он в Юрмале. Это советский космонавт, в первую очередь. Окончил в Яундубл-Ты школу. В этой школе учился Ефим Шифрин. Он летал 5 раз в космос.
1: Шифрин, в смысле?
0: Шифрин летал... Шифрин больше количество раз летал. Ты видел, кстати, как Фима выглядит сейчас?
1: Давно не видел.
0: Фима в зал ходит последние 30 лет. В свои годы, знаешь, как он, там он...
1: А говорят же, в этом возрасте уже там ничего не нарастает, никакие мышцы.
0: Это если сейчас начинать. А если продолжать, то очень даже вот... И 5 раз играл вот Александр Калерий, выходил в открытый космос.
1: Ага. Значит, еще что касается уж людей, которые известны всем, независимо от занятий, Ромелу Лукаку родился. Я все думал, он чей футболист?
0: Кто им вино из одуванчиков делает?
1: Бельгийцы. Вот. Вино из одуванчиков делают в Америке.
0: Подожди, ну начали кто гнать? Кто гнал на бельгийцев?
1: А мне кажется, они не гонят из одуванчиков никакое пиво. Они просто гонят пиво, а туда всякую всячину добавляют для вкуса, в том числе и одуванчики.
0: А немцы гонят на бельгийцев, говорят, что вы туда добавляете такое? Так, Ромелу Лукаку, великий футболист. Кстати, новости спорта у нас в 9:25. И, кстати, у нас новости спортивного характера будут теперь выходить, потому что в преддверии чемпионата мира по хоккею мы должны при поддержке магазинов прекрасных под названием «Женева».
1: И... Да, ну а там Тесот, которые, как известно, официальные часы на огромном количестве мероприятий, в том числе и там.
0: И там. И там лучших игроков, между прочим, именно вот такой хронометр появляется.
1: Ладно, давайте от спорта к миру шоу-бизнеса. У нас сегодня, по крайней мере, 2 шикарных парня родились. Это Роберт Паттинсон, британский актер.
0: Знаешь, почему вот мы сейчас про него говорим?
1: Ну?
0: Посмотри за окно, вот какие-то сумерки у нас, правда? Там вот, а не рассвет.
1: Так скажет любой, когда, а где этот Паттинсон играл? В конце концов, все сказал, а сумерки, конечно, да. И Харви Кейт.
0: Подожди, и Бэтмен он играл еще. На самом деле я Бэтмен. Это же...
1: Но «Сумерки» вспоминают раньше, чем «Бэтмен».
0: Ладно, давай.
1: Харви Кейтель, понятное дело, криминальное чтиво. Прежде всего, тот человек, который решал вопросы за считанные минуты.
0: Видишь, мы сегодня Ришелье вспоминали много-много раз с этими задупленными... А решала как раз у нас Харви Кейтель, а не вот... И закончим мы, наверное, Стиви Уандером, американским певцом, композитором.
1: Да, отличным парнем.
0: Мультиинструменталист.
1: Недавно слышал с ним интервью и подумал, что, ну, мало того, что он там написал такое количество суперхитов, да, он еще и сам по себе очень классный человек с очень хорошим чувством юмора, который очень иронично относится к себе, вот с его этой слепотой этого и так далее, очень иронично относится к тому, что и как он там играет, кого учит и так далее. Супер, всем рекомендую.
0: Величайший оптимист, я бы так его назвал. Вот, пожелаем вам, всем рожденным 13 мая, провести день рождения так, как этот день даст, насколько он достоин вас. И пускай все знакомые приложат усилия для того, чтобы все у вас произошло.
1: Ну, а мы, разумеется, сделаем все возможное, чтобы вам было весело, благодаря тем песням, которые на Радио Рокс звучат.
0: Шизгарим дальше.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» «Лекс Интерьер».

0: Скара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Рено.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже небо!
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Слушай, опять что-то я по Ришелье сейчас решил пробежаться. Во-первых, давай поздороваемся. Привет, наши дорогие. Это Шизгара из Риги, это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Давай дальше.
0: Многие, вот кто только что включил, говорит, а что ты про Ришелье? Ришелье мы вспоминали сегодня в связи с тем, хороший факт мы иногда в проброс кидаем для того, чтобы блеснете там перед кем-то. Вы знаете, что благодаря кардиналу Ришелье, оказывается, человечество получило вот эти самые затупленные столовые...
1: Закругленные,
0: да, да. Вот, ну вот это вот как раз его дело рук было.
1: Так и что?
0: Так вот, про Ришелье, там помнишь, когда он плел интриги, я говорю, человек, по сути дела, в переносном отношении имел отношение, в переносном смысле имел отношение к легкой промышленности. Ну, плел он что-то такое. Вот мы сейчас будем в разделе патенты говорить про то, что имеет отношение, по сути дела, к легкой промышленности. И Ришелье у нас уходит в запас.
1: В 1958 году была зарегистрирована компания Velcro, которая обладает патентом на текстильную застежку. Текстильная застежка — это по-нашему, в общем-то, липучка.
0: Представляете, мы когда про Швейцарию говорим, мы все время думаем, Швейцария — это часы. Согласны, но Швейцария — это как раз еще и вот те самые инженеры.
1: Липучки. Да, Жорж де Мистраль звали того швейцарского инженера, который эту липучку изобрел. На самом деле история была давняя, до 58 года, задолго до этого, еще в 40-х была у него собака, он с ней гулял постоянно, когда возвращался с прогулки, снимал с шерсти огромное количество репейников.
0: Вот видите, вот мы сегодня про одуванчики говорили, которые бесят кого-то, но одуванчики не прилипают вот так вот к собачьей шерсти, а репейник...
1: Кстати, репейник в наше время совершенно редкая штука, потому что ты когда последний раз видел лопухи? Вот ты, кстати, мало того, что против одуванчиков, ты еще ведь за постригание газонов.
0: Конечно.
1: Тотальное,
0: конечно.
1: Да? И вот когда тотально стригут газоны, дети не знают, что такое лопух. Ну, потому что лопух должен расти, там, я не знаю, месяцами, пока он вырастет такой нормальный. Где-то там по помойкам его искать, по свалкам, где
0: почему газоны же? Стригут. Почему же? Давайте пойдемте.
1: Так вот, лопухи — это и есть тот самый репейник, который Мистраль снимал с шерсти своей собаки. Ну, и у него завалялся микроскоп, и он, будучи человеком любознательным, решил посмотреть на этот репейник в микроскоп и обнаружил там крючочки и петли. Вот реальные такие, ну, что называется, выросты на этом, это что, это соцветие, нет, которое представляло собой крючочек.
0: Плодик такой. Слушай, да. Но на самом деле, действительно, когда мы представляем репейник, если человек, вот, ну, мы нарисуем репейник, и мы рисуем вот такая круглая башка.
1: Колючками.
0: И колючки такие одинаковые. А это не так. Это было...
1: Если приглядеться в микроскоп, на этих самых шипах колючек обнаружатся вот те самые крючочки и петли. Ну, что может сделать швейцарский инженер, который знает, что путь к успеху лежит через патентное бюро? Он, разумеется, придумывает, что можно взять и стырить, что называется, у природы вот этот вот метод. Крючочек зацепляется за петельку.
0: И таким образом эти микропетли имеют гораздо более короткий срок службы, чем микрокрючки. А я текстильная застежка перестает работать. Ну и тогда петли начинают вот так вот как растягиваться, что ли, получается.
1: Тогда надо менять.
0: Да.
1: Нет, ну, начнем с того, что он просто сделал две полоски ткани. На одной из них были сделаны вот эти вот крючочки полимерные, а на другой такие же петельки. Да? И, в общем, одна к другой, и получается такая вот липучка.
0: Ну, понимаешь, у ребенка разочарование происходит потом, когда он понимает, что ничто не вечно, в том числе и такая застежка. То она от долгого, частого использования начинает уже ослабевать, и то, а что это так не фиксируется уже? Поэтому, когда на детской одежде это есть, потому что детская одежда, ребенок из нее быстро вырастает,
1: да, не успевает
0: уже утилизировать,
1: да.
0: Все. А вот уже когда человек
1: взрослый на липучках, допустим, да. Ну, надо сказать, что первыми, кто стал использовать, были, конечно же, ребята из НАСА, потому что космонавты стали использовать.
0: В день рождения кавалерии, конечно, об этом.
1: Аквалангисты и горнолыжники. Вот, в общем, все те, кто
0: все
1: смотрит на себя в зеркало и понимает, что я сегодня вот такой вот особенный.
0: Ясен красен, мир прекрасен, как сказал бы один швейцарский инженер. Слушайте, ну а мы про петли сейчас опять-таки поговорим, потому что петли бывают еще и мебельные. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. И на этой неделе вот они, летние цены. То есть, ой, летний, простите, весенние еще цены в преддверии летнего сезона, оговорился, но 50% скидки присутствуют на мебель высокого качества от лучших европейских производителей.
1: Ну и там же, разумеется, профессиональные консультации по подбору мебели, доставка в удобное для вас время этой самой мебели, качественная сборка, когда никто ничего не сломает и все инструменты будут для того, чтобы не ругаться, что как они могли такое сделать, никак собрать не могу.
0: И все петельки на месте, и все функционирует. Lex Interior, Краста 89. Воспользуйтесь вот этими самыми весенними ценами, скидки до 50%. Телефон 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице полным ходом идет утренний час пик. 7 баллов на мониторе. Мы следим за дорожной обстановкой, в том числе с помощью наших слушателей. Алексей Счастливчик, в частности, напомнил про дорожные работы, которые ведутся на Краста в сторону центра, возле торгового центра Депо, где местами перекрыта правая полоса. Однако в данный момент какой-то серьезной пробки здесь не видно. Зато наблюдаются крупные заторы в привычных и всем известных местах. Например, в Пардаугове въезды в город со стороны Бауски и Елговы, Карля Ульманягатвы, участок Лелорбисканца и далее Вантовый мост, а также улица Даугавгривас. Автоледи Кристина посетовала на затор на улице Твайка.
2: Доброе утро. Улица Твайка, большая пробка, прям начиная с моста в сторону центра. Перед перекрестком на Кунзинсалу тоже тяжелая обстановка. Я думаю, что там вообще желательно сделать регулируемый перекресток. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Кристине за инфу. Кстати, здесь можно оставить до 10 минут, а вот более затратный по времени затор виден на Брейбасгатве перед Шмерля в направлении центра. Также тормозит улица Лубанас перед Сахарова, и крупная пробка наблюдается на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Время от времени накрапывает дождь, он, конечно, портит картину трафика и добавляет сложности водителям. Однако уже после 9 часов дороги начнут освобождаться от транспорта. В завершении выпуска напомним инфу об утерянном вчера госслужбе. Номере. Послушаем сообщение от Игоря. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасного движения.
3: На Мукусальском кольце найден номер С-915К. Звонить по телефону 2010-6613.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Менес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлux. Ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Ирбрижи кадламуми. Maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Идет работа над решением по поддержке в случае ущерба имуществу от упавшего военного дрона. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Коалиция обсудила возможность введения господдержки в случае, если военный дрон повредил частную собственность. Премьер-министр Вика Селиня во вторник, 12 мая, сообщила, что обсуждение такой возможности в начале этой недели состоялось на встрече коалиции. Разумеется, мы работаем над тем, как можно было бы компенсировать ущерб, чтобы у людей было чувство безопасности, если такое произошло, сказала премьер-министр. В настоящее время страховые компании не готовы покрывать убытки такого рода. Тему последствий угроз безопасности, например, инцидентов с дронами, на прошлой неделе актуализировал Союз зеленых и крестьян. Депутаты парламентской фракции Союза, выслушав обеспокоенность руководителей самоуправления Латгальского региона, считают, что необходимо срочно договориться о механизме компенсации убытков жителям и предпринимателям, возникающих в результате инцидентов, связанных с безопасностью, если чрезвычайное положение не объявлено. Одним из решений могло бы стать дополнение закона о чрезвычайной ситуации и исключительном положении новой статьей, которая напрямую касалась бы возмещения ущерба в случаях инцидентов безопасности. Союз зеленых и крестьян предложил установить, что государство компенсирует частному лицу прямые и особые имущественные убытки, возникающие в результате инцидента безопасности, гибридной угрозы или военного инцидента, если эти убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с угрозой госбезопасности, независимо от того, объявлено ли чрезвычайное положение.
3: Про Резекне.
1: Во вторник был взломан сайт муниципального ООО «Резекнес Сатексма», на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении. В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург. Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный социальный тариф. В Резекнес Сатексма заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении социального тарифа. О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16. В Риге преимущественно облачно и дождливо. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Такое впечатление, что Думы, что Рижская, что Резекнская взяли обязательство как-то отжигать, там, ну, веселить народ, эти с автобусами какими-то. У нас вчера там, ну, все эти ролики уже посмотрели, кто-то буйный, кто-то сильный, как ему кажется.
6: В общем, весело. Без ложной скромности скажем, что мы, Шизгара, лучшее начало дня. Доброе утро.
5: 9:04 минуты.

0: Давай за нами в эту среду, народ, ныряем. В Риге 9 часов 7 минут. Вы слушаете Шизгару Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. И сегодня у нас 13 мая.
0: Слушайте, 1-3 сочетания несколько раз попадают. Смотрите, вот у нас 13 мая, 133-й день с начала года, то есть 1-3. Ну а в других цифрах сейчас быстренько разберемся, все они имеют отношение к сегодняшнему дню. У нас сегодня сборная Латвии по хоккею отправляется уже в Швейцарию. Мы будем следить за играми нашей в первую очередь команды. Ну и до старта чемпионата мира остается ровно 2 дня. Потом, брось, придет лето, и лето это еще и футбол. До лета остается 19 дней. Ну, а чемпионат мира по футболу стартует через 29. Ну, что еще показать вам? Да, лыгу.
1: Когда в перерыве? Когда перерыв будет в чемпионате мира по футболу?
0: Да, в перерыве там так перерыва особого не будет, но...
1: Ну, а лига-то надо было все равно
0: прерывать. Учитывая то, что чемпионат проходит за океаном, многие игры как раз идут в то время, когда у нас уже ночь. Я представляю себе, если на Янову ночь какой-нибудь интересный футбольный матч будет. Как совмещать будем? Ну, и совместим. Что, первый раз, что ли, в конце концов?
1: Первый раз пьяным смотришь... Интересную игру имеется в виду.
0: Первый раз трезвым. Смотришь на костер. Вот. Ну а давай посмотрим, какие погодные условия были. Не для лыгу, там непредсказуемость. Там всегда интересно, там туман.
1: 13 мая – это первый день в этом сезоне, когда температура во все годы, когда велись наблюдения, не опускалась ниже 0. В 1980 году была зафиксирована самая низкая температура, и это было плюс 1.
0: Люди, ну это опять-таки для Риги, Валуксны, конечно, люди говорят, подождите, а про нас, ребят, когда у вас в Валуксны будет Шизгара, конечно, про вас при всем уважении скажем, но...
1: А вот... так пока слушаем в интернете, radiorocks.lv, и там нажимаем кнопку play.
0: Ну а в 2018 году абсолютный рекорд по теплу был зафиксирован в Риге, в районе улицы Дунтес, сразу скажу, 27 градусов и 1/10 было.
1: 26-й лунный день сегодня, он не очень счастливый, говорит Альберт Великий, а вообще лучше ничего не начинать. Не предпринимать, потому что он принесет потери и ущерб. Лучше в 26-й лунный день воздержаться от активной деятельности, отдыхать и быть разумным в плане там дел, которые связаны с энергетическими затратами. Причем имеется в виду как затраты, вот то, что там по счетчикам платите, так и ваши собственные энергетические
0: потому
1: затраты.
0: Что эти же батарейки ваши собственные подпитывать нужно будет. А кто-то на это не рассчитывал, может быть, сегодня.
1: Необходимо сегодня отсечение ложных связей и контактов, трезвый взгляд на вещи и избирательность общения. Ну и надо снимать сегодня всяческие маски с себя и со всех остальных, если получится.
0: Все, маски сброшены. Ваша песенка спета, как было в одном мультике. Давайте сейчас вот той информацией поделимся, которая вам пригодится обязательно, потому что Шизгара на этой неделе выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. А там вот они, весенние цены. Это значит скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Там и стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения и, конечно же, вот присядем. Или кресло элегантное, или еще более элегантный диван. Колористику подберут.
1: Да, ну и где вы еще найдете таких специалистов, которые не только колористику подберут, вообще посоветуют, что вам нужно в ваше пространство выбрать из мебели, доставят в удобное для вас время, соберут и даже расставят, потому что от того, как мебель расставлена, порой зависит и впечатление, которое от нее получаешь.
0: Доверьтесь профессионалам. Lex и

0: Interior. Супер предложение. До 50% скидки. Краста 89. Номер телефона 28 00 88 99.
1: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: смог бы сейчас так на аккордеончике полоснуть так?
1: Я бы нет.
0: Правой рукой-то.
1: Не, я учился на фортепиано, я никогда не понимал, как они могут одной рукой играть. Смотри, одно, а другое по кнопкам.
0: У меня есть одноклассник, который когда-то играл на аккордеоне. Ну, так, на уровне так нескольких классов в музыкальной школе. Ну, понятно, левая рука у него там бегает, он как басы играет, это он понимает. Кнопочки так называемые. А есть приятель, который в музыкальном училище учился по классу фортепиано. И они, знаешь, вот у нас на даче объединялись. То есть тот, который... Пианист садился справа и полубоком наяривал на клавишах, а тот растягивал меха и играл басовые партии. Я видел, как люди, которые Гнесинское училище заканчивали, хорошие музыканты приезжали, говорят, а могут они еще раз вот это вот? Это очень-очень-очень.
1: Я тебе скажу, что в детстве, либо во взрослом возрасте, после определенного объема выпитых напитков, в принципе, это действительно очень весело. И вот тот второй, который тянет меха, он, между прочим, вообще не должен никакого отношения к музыке иметь. Он должен быть нормальным спортсменом, который так, жим может делать. Ты, главное, тяни. Тяни, главное.
0: Кстати, люди, которые вот играют на том же аккордеоне, на скрипке. Вот я, допустим, вот дружу с там с человеком, первой скрипкой нашей страны. Он говорит, мы все перекошены. Вот, ну реально, понимаешь, когда вот ты все время играешь, у тебя там скрипка вот здесь зажата, голова у тебя наклонена, у тебя и верхний отдел позвоночника. Совершенно реальная история, говорит. Он, к сожалению, вот нужно понимать, что отдавая ребенка именно вот... отправляя в такой путь, ты понимаешь, что...
1: Надо его записать еще и куда-нибудь на йогу или куда-нибудь сразу к физиотерапевту. Но на самом деле здесь, к сожалению, не помочь тем, что там, а ты возьми ее в другую руку и не только там на правую сторону голову склади, но и на левую голову.
0: Хорошая фишечка. Я никогда не видел человека, который бы умел, знаешь, или играть левой рукой на скрипке, и тут же, по-моему, перекидывает, говорит нам. Там что-то даже...
1: Мы же знаем про вот этих вот амбидекстеров, которые одинаково... Атос, типичный пример. Тот человек, который одинаково хорошо фехтовал и правой, и левой рукой,
0: ну,
1: судя по нему.
0: Как там было? Для Атоса это слишком мало, а для графа Деля Ферра это слишком круто. Слушай, давай опять-таки напомним. Вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Расскажем вам о том, что праздник уже наступил.
0: Скептики! Наш день пришел, между прочим. Сегодня, правда, международный день скептиков. Людей, которые, ну, скажем, во всем сомневаются. Ну, а на самом деле скепсис, это же греческое слово, а оно как раз и имеет корни-то научные, это же исследование, по сути дела, это же не просто он там бурчит и там, а мне все не нравится. Не-не-не, подожди, у него же как бы рассматривать и изучать это его стиль жизни.
1: Ну, то есть, когда все делается вот так вот без особого исследования, да, иногда можно и залепить. Ну, то есть, взять и убедить всех, что это сработает. А тот, кто вглядывается,
0: вот,
1: говорит, не-не-не, не взлетит.
0: По сути дела, это первый человек, который не просто сомневался, который решил докопаться до истины, поэтому, ну, скептики должны все-таки вызывать уважение,
1: поэтому их никто не любит. Ну, потому что найдется всегда хотя бы один человек, который... Точнее, хорошо, когда найдется хотя бы один человек, который заглянет в суть события и скажет, что нет, мы что-то здесь как бы перепутали. Так не пойдет.
0: Ты знаешь, когда этот Рене Декарт, он же подметил, как он сказал, нельзя сомневаться... Нельзя сомневаться в самом факте сомнения. Вот это классно звучит. Нельзя сомневаться в самом факте сомнения. То есть это красиво.
1: В общем, если у вас бывает тогда скепсис по поводу того или сего, вы сегодня не стесняйтесь, сегодня ваш день.
0: Потом, у нас сегодня мы заходили там, ну, как это выражение, не кашляйте мне здесь. Сегодня день рождения леденцов от кашля. И вот кому-то, опять-таки, вот я люблю заходить. Как вы думаете, в какой стране человек изобрел вот эти самые леденцы от кашля? Ну и сразу народ начнет, так, сладости пошли оттуда, так, а тут же надо... Где было больше шансов у человека подхватить? Какая-нибудь горная местность, может быть, была. О, да, сужаем там такую. А тут рядышком океанские там ветра.
1: Уже интересно, течение. И где дальше?
0: Ну вот Британия пошла, так. Значит, там. А где в Британии горы, значит? Это Шотландия. А где под кильты задувает там? Вот.
1: До кашля доходит, ты имеешь?
0: Да, конечно, там у него...
1: Так задуло там, под киль, что...
0: Там под киль, что он
1: вчера, что сегодня
0: выдал из себя сразу там оттуда.
1: Ты знаешь, неважно, где изобрели. А самое главное, где запатентовали, кто владеет правами и кто выпускает те самые леденцы от кашля, которые приносят деньги.
0: Ну, талантливый мистер Смит, он же Джеймс Смит, он же выходец-то из Шотландии был. Вот. И, короче говоря, он у заезжего торговца лекарствами. Сколько он там? $5, по-моему, отдал ему за рецепт. Ни о чем.
1: Вы знаете, здесь вопрос не в том, что он изобретал. Здесь вопрос в том, что он сообразил. Потому что леденцы от кашля были, существовали у многих народов, было куча рецептов. Но вот тот Джеймс Смит был единственным, кто подумал, что я на этом смогу заработать, если сейчас, называя своими именами, присвою себе этот рецепт. И он действительно за $5 купил права на этот рецепт. И с тех пор все знают леденцы Джеймс Смит, которые, ну, точнее, они называются Смитс, потому что братьям Смит принадлежит этот патент и доход с тех пор.
0: Ну, а еще сегодня Всемирный день одуванчика. У северных народов там есть красивые сказки, мы о них уже разговаривали. Привет всем тем, кто сегодня собрался взять очередную там какой-нибудь прибамбас для того, чтобы уничтожать свои одуванчики на своем приусадебном участке. Каждому, как говорится, свое, но вот глядя на эти цветы, люди, на самом деле, когда это не касалось их участка, улыбались и чувствовали себя счастливчиками. Ну, а в некоторых странах, да, во многих странах, одуванчики запустили в пищу, прекрасно себя чувствуют.
1: Но говорят, что поселенцы в Америке, знаете, вот легенды следующие. Поселенцы в Америке ели одуванчики, употребляли их в пищу. Но, в принципе, я догадываюсь, что когда это были первые поселенцы, да, они вообще не знали, что есть. И слава богу, что были одуванчики, которые они смогли употреблять в пищу. В Китае его, тем не менее, называют овощем, и он совершенно официально употребляется в пищу. Впрочем, и не только в Китае, в Европе итальянцы, разумеется, его добавляют в качестве специй, а может быть и в пиццу. Французы в салат, да,
0: как гарнир, извини за выражение. Та же самая руккола идет, это же то же самое одуванчик, по сути дела. Они тоже иногда кидают туда-туда.
1: А вот так вот.
0: Да. Тоже, да. А вот бельгийцы что?
1: А бельгийцы в пиво.
0: В пиво?
1: Как и все остальное.
0: И молодцы.
1: Да. Слушайте, вино из одуванчиков, как ни странно, не в Германии,
0: не прижилось,
1: а в Соединенных Штатах, и только потому, что это Рэй Брэдбери. А он, как известно, американец.
0: Слушайте, ну Брэдбери, конечно, был тот себе фантаст, и за что мы его и любим, но ну, понятное дело, что девушке, если подарить одуванчики, в какой-то момент там сплести венок, может быть, это на каком-то этапе жизненном ее это удовлетворит, но потом даме хочется...
1: До 12 лет.
0: Да, другое внимание, других цветов. А вот вам, дама, еще и ваш любимый журнал «Люблю», «Люблю Лайф», который, напоминаем, красивый, модный журнал для любящих женщин, постоянно поддерживает и нас, и мы их поддерживаем, и рубрики, и «Светскую жизнь», о чем говорят звезды Латвии. А еще в журнале «Люблю» и истории стиля, моды, психология, женская здоровье. И вот, конечно, если мы говорили, что одуванчики поедают, конечно, люблю готовить. Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу, и приятного времяпровождения всем тем, кто уже подписался на журнал «Люблю».
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Ну что ж, начнем.
2: Плохо болели бы вчера за Алену Остапенко, потому что на теннисном турнире в Риме с призовым фондом 7 миллионов евро, который на финишную прямую вышел и вчера играет в четвертьфинале, именно вот в четвертьфинале в одном из матчей Алена потерпела неудачу. Значит, ей не удается повторить свое лучшее достижение в итальянской столице. Помнишь, я говорил, что она дошла в 23-м году до полуфинала. Уступила она румынке Сарани Кирсте 1-6 и 6-7. Это, кстати, была уже пятая игра в Риме у Алены, и до сегодняшнего дня все было хорошо, как и у 27-й ракетки мира из Румынии. А Кирстя-то на минуточку уже успела всех удивить, когда отправила домой лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. Теннисистки провели на корте всего 1:33. Сарана восстановила равновесие в их очном противостоянии. У них сейчас 4-4, но Алене от этого не легче. В парном разряде чуть раньше Остапенко вместе с новозеландкой Рутлиф были посеяны под пятым номером, однако проиграли уже в матче первого круга. Сегодня сборная Латвии по хоккею отправляется в Швейцарию. Там стартует чемпионат мира. Мы внимательно будем следить за ним. Нас поддерживают магазины «Женева». Напоминаем, что часы Тисот — это то, что будут получать игроки, которые проявили себя как лучший игрок того или иного матча. В заявку сборной Латвии на чемпионат мира вошло 25 хоккеистов, 3 вратаря, 8 защитников, 14 нападающих. Большинство игроков играют в различных европейских клубах. 6 представляют чешские, 4 финские, швейцарские. 2 человека от немецкой, в немецкой лиге играет. Датской по одному, шведской и словацкой. Из латвийских клубов в состав попал только один. Нападающий вице-чемпиона Балтийской лиги Земгала Патрик Забусов. 4 нападающих прилетели из Северной Америки. Например, Сандис Вилменис. Он представляет вроде как клуб Флорида Пантерс. Однако большую часть сезона отыграл в его фарм-клубе. Ну и смотрите, что получается. У нас самый опытный — это 38-летний защитник Оскар Цибульский. За плечами нашего ветерана 11 чемпионатов. В активе Фрейбергска, например, 9 турниров, Гудлевский и Зилы по 7, ну а всех остальных 6, 5, 4, 2, 1, и все, 0. 12 хоккеистов выступали в феврале на Олимпиаде, ну и из состава, с которым сборная Латвии выиграла бронзу 23-го года, тоже 12 человек, но они не совпадают, эти 12, дюжина та и дюжина это... У них разные, как бы, реализация получилась задач. Лучше будет вот
1: ну,
2: как тогда,
1: в 23-м году. Ну, правильно, они должны друг друга взаимодополнять.
2: Ну и капитаном будет нападающий Рудольф Балцерс. Напомню, что предыдущие 3 сезона он представлял команду из Швейцарии Цюрих Лайонс. Для него это будет уже 6-й чемпионат. Вот до этого долгие годы капитаном нашим был Каспар Даугавич. Летом стартует еще и чемпионат мира по футболу. И кто-то очень буквально воспринял фразу «Нам нужен адвокат». Короче, официально, Дик Адвокат снова вернулся и возглавил сборную Кюрасава. Ему 78 лет, он станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Голландец прошел с командой отборочные турниры, но перед решающим матчем, мы говорили с Алексеем об этом, он покинул тогда пост по семейным обстоятельствам. И вот за месяц до старта чемпионата мира Адвокат возвращается. Знаешь, как какой-то дюдик просто на меня, к нам вернулся Адвокат.
1: I'll be back.
2: Yes. Кюрасао, если что, сыграет с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Веселая группа. Реально хочу посмотреть на все это дело. Слушайте, а еще пришла новость. Великий футболист Сергио Рамос купил клуб «Севилью», в котором он начинал карьеру еще в детской «Севилье». «Севилья» пока не спаслась от вылета, правда, окончательно из «Ла Лиги», но вот два последних матча выиграл и повысил шансы остаться в ней. Рамос оказался тогда в детской «Севилье» в 10 лет, прошел академию, дорос до первой команды, оттуда перебрался к «Сливочным» в «Реал». Ну, а теперь вроде будет управлять клубом детства моего. Да-да-да, клубом детства моего. Два матча состоялось вчера в чемпионате Латвии по футболу высшей лиги. И в отличие от позавчерашнего дня, когда мы тут поржали, что в двух матчах было забито всего 2 гола, причем это был один и тот же матч, а второй вообще по нулям. Вчера каждый 4-1, причем в пользу хозяев. Лепая выиграла у Огры, а Рига выиграла у Ауды. Вот такие рижане вчера забивали. Гало, Улан-Бхат, Бадамоси и Мартинс. Сегодня, кстати, на данный момент Рига 29 очков имеет и возглавляет чемпионат, РФШ 28, но у РФШ одна игра в запасе, и она состоится именно сегодня в Даугавпилсе. Если вы едете, можете еще и посмотреть футбол. Даугавпилс будет играть с РФШ. Пожелаем успехов, хорошего необременительного перелета команде Харри Виттеллинша. Он обещал периодически выходить с нами, стал быть, с вами на связь. Это было «Шизгара» и новости спорта.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Если слушать, то Радио Рокс. Реклама.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Смотрите, опять про журнал «Люблю» вспомнили. Девчонки, радуйтесь. Куда же мы без вас? Вы слушаете «Шизгару». Радио «Рокс» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. У нас на очереди информация для тех, кто считает себя человеком культурным.
2: Культурный слой.
0: Редкий горнолыжник, который не ездил куда-нибудь в Селямзия или Шладминг, он не заезжал по дороге в город Зальцбург, потому что, ну, это Мекка. А Зальцбург сам по себе красивый, прекрасивый, культурный, прикультурный.
1: И Меккой он бы не был, если бы там не родился Моцарт. То есть был бы совсем заурядный город Зальцбург.
0: Знаете, Меккой бы он не был, если бы там соль в свое время там в большом количестве не транспортировали через Зальцбург во всю Европу. Ну, конечно, да, Моцарт — это главное имя для Зальцбурга.
1: Так вот, в 1767 году, 13 марта, в Зальцбурге состоялась премьера первой оперы того самого Вольфганга Амадеевича Моцарта, которая называлась «Аполлон и Гиацинт».
0: Слушай, ну, «Аполлон» я знаю, это там 11-й, 13-й, вот, которые летали. А «Гиацинт» докуда долетел?
1: Гиацинт был пристыкован к Аполлону, ага. Насколько я понимаю.
0: О, как у вас там
1: и летел игривая. Вместе с ним. Да, или они его развернули. Аполлон развернул Гиацинт. В общем, Моцарту было самое главное, что здесь Моцарту было 11 лет. Моцарт вообще 56-го года рождения, поэтому вот как-то Моцарт написал эту оперу в 11 лет, подумайте только. Да, а потом еще и ему не дали дирижировать, потому что слишком маленький был.
0: Вы сейчас своему 11-летнему чаду говорите: иди мусорник выгрузи, только в желтый контейнер не кидай, потому что он для пластмассы этого картона и все. А потом идете перепроверяете, потому что, ну, такие вот 11-летние сейчас дети. А вот этот 11-летний бабахи.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы он справился с мусорниками. Ведь если бы в Зальцбурге тогда поставили бы мусорники, да, и сказали, что бутылки сюда, бумагу сюда, а гусиные перья сюда. Не факт, что...
0: И не до оперы бы ему уже тогда были. Кстати, про другого композитора и про его родственников. 1850 год родился Чайковский, но не Петр Ильич, а Модест Ильич. Младший брат Петра Ильича, закончил училище правоведения, всю жизнь посвятил искусству, потому что брат-то известный композитор. Модест Ильич, автор либретто опер брата своего. «Пиковая дама», на минуточку, «Иоланта» — это все вот плод воображения, плод трудов вот младшего Чайковского. Ну и он был ближайшим другом его и биографом. А потом еще и музей Чайковского основал. В общем...
1: Куда мы без младших братьев? Вывод такой мы делаем. Он был младше Петра Ильича на 10 лет.
0: Короче, «Брат 2». Слышали такое название? Это про брата Чайковского.
1: Да, с древних пор. Значит, что касается у нас событий в области рок-н-ролла. В 1966 году Rolling Stones выпустили Painted Black. Помните, они в это же время примерно выпустили и Satisfaction. Поэтому, ну, как бы решили, что нормальное время для хороших пластинок. А еще в 85 году культовая пластинка выходит под названием Brothers in Arms. Это уже Dire Straits. Что касается кино.
0: Кино! Смотрите, два киношных события. В 1986 году, именно 13 мая, во Франции выходит фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина 20 лет спустя». Те же герои, те же актеры, хотел сказать, те же костюмы. И тоже художник.
1: Совсем другие автомобили.
0: Да.
1: Ну и в конце концов мы подобрались, пожалуй, к главному событию, которое уже имеет отношение не столько к истории, столько к сейчас. Потому что вчера открылся 79-й Каннский фестиваль. Где? В Каннах. Конечно же, где же еще он открывается. Да. Председатель жюри, значит, у нас Пак Чхан Ук. Да, и французская актриса Айдара. 22 фильма в программе. Ну, как бы из тех, которые так бросились в глаза, было «Горькое Рождество» Альмодовара и фильм Звягинцева, который удивил немного.
0: Удивил тем, что...
1: Флажками.
0: Флажками. То, что Латвия представлена, оказывается, вот фильмом Андрея Звягинцева. Ну, а знаете, еще Латвия представлена другим фильмом. Там есть такой разряд кино, который называется «Особый взгляд». То есть это не основная сетка, как я понимаю. Фильм про судьбу великой нашей баскетболистки Ульяны Семеновой. Идея актера Авотса, его желание сыграть историю поиска идентичности подростка, основанная на ее биографии. Ну и Уля действительно оригинальная концептуальная работа, сумевшая обойти тысячи фильмов, поданных со всего мира. Могу сказать, из известных больших таких имен. Там играет и Чулпан Хаматова, и Шамиль Хаматов, и многие популярные латвийские актеры.
1: Ну, в общем, будем ждать критики какой-то. Разумеется, незамеченным этот фильм не останется, как, в общем, как бы и все остальные фильмы в основной программе и в особом взгляде.
0: Вот, видите, про культуру поговорили. Поговорим еще и о красоте. Куда культура без красоте? В Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. А на этой-то неделе нужно успеть. Там настоящие весенние цены, скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Профессиональные консультации по подбору мебели, доставка в удобное для вас время, качественная сборка и даже расстановка мебели у вас дома.
0: Время действовать, обновлять свой интерьер. Lex Interior, Краста 89. Давайте номер телефончика 28-00-88-99.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Уже в пятницу 15 мая будем подводить итоги шестого сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы» и наградим самых активных и продуктивных участников подарками и призами. Ну а теперь к текущему трафику. Обещанный синоптиками дождь внес коррективы в движение в латвийской столице. Час пик оказался сложнее, чем обычно. В подтверждение 8 баллов на мониторе перед 9 часами, 62 затора и низкая скорость движения в черте города в среднем 18 км в час. Однако за минувший час ситуация изменилась в лучшую сторону. 5 баллов еще остаются, а это говорит о том, что плотное движение и заторы еще наблюдаются на самых важных и популярных направлениях. Сменим тему, скажем пару слов о сводке госполиции за минувшие сутки. За вторник в Риге и столичном регионе произошло 70 ДТП, в них пострадали 7 человек, в том числе пешеход и 2 велосипедиста. Патрульные, видимо, сделали передышку, наловили лишь 48 нарушителей, на которых составлены протоколы. Один не просто попался в нетрезвом состоянии, а попал на крупный штраф, на него заведено уголовное дело, а машина конфискована. И по делам: выпил — за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Longines Tissot Certina, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
3: Vision Express уверены: если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела...

Поговорили мы о скептиках сегодня, а про одуванчики поговорили. Вспомнили, что 40 лет назад вышел фильм «Мужчина и женщина». 20 лет спустя еще поржали в тех же костюмах или нет, с теми же автомобилями. Ну а 60 лет назад вот появилась эта самая роллингстонская нетленка.

0: Ладно, слушайте, времени у нас мало остается. Мы должны просто сказать, что вот как это здорово, когда песни по прошествии 60 лет все так же нормально, бодро и вполне себе современно слушается.
1: Даже сведенная вот 60 лет назад. Вот такая наша жизнь. Что-то черненькое, что-то беленькое. Роллинги решили тогда добавить что-то черненького. Все, хорошего вам настроения, хорошего вам посыла, фундамент, который мы вам с сегодняшней среды построили. Завтра услышимся опять-таки здесь, на частоте 88.6. Это Радио Рокс, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов, до завтра, пока.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Мне бы твои поля

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева. Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».

0: reklāmā.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.lv.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
8: Радио Рокс.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать,

0: мысли вслух. Халависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги, сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг?

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Везлыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Мы объясняли, что мы ненавидим, например, гопников. Ну, это вот то, что среди еще детского такого возраста это было актуально, потому что этот контингент вообще вымораживал в хлам. Своим отсутствием мозгов, как бы, своей шоблостью вот этой. Это гопники. Я удивился тогда, кстати. Я думаю, Майк же такой умный человек, такой глубокий, а посвятил песню каким-то обормотам. А это было актуально в те годы. Вот, это была такая внутренняя борьба всего рок-н-ролла, потому что некоторые гопники перевоспитывались и переходили на сторону мыслящих ребят, ну а некоторые нет, а некоторые, наоборот, упорно против них боролись.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima. Лай не кане трогто.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунайцивс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцивс АБЦ.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

Грызы тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Наверное, ключевым поворотом стал выпуск альбома «Позорная звезда». Ну, как бы группа, по моим подсчетам, к третьему, четвертому альбому приходит в пик формы. В «Позорной звезде» группа набирает определенную форму, творческую, коммуникационную, в которой она начинает уже вот самовыражаться в такие, на 100% своих.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Retais festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
7: Блеск колючек снега тут и там бредет по паркам и дворам.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: мысли вслух. Армен Григорян. Группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важна. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унецепс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унецепс АБЦ.
5: Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорна Фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищут методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газов в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Цены на продукты питания в конце года немного снизятся. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ближайшие месяцы цены на продукты питания останутся стабильными, а в течение года будет наблюдаться небольшое снижение цен, прогнозирует Министерство финансов, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в апреле. В министерстве отмечают, что резкий рост цен на топливо в апреле этого года был компенсирован снижением цен на продукты питания, а также более низким ростом цен на услуги образования, товары для отдыха и спорта, услуги общественного питания и личной гигиены. Таким образом, годовая инфляция даже немного снизилась до 2,9% по сравнению с показателем в 3,4% роста потребительских цен в марте этого года, на который повлияли более высокие цены на топливо. Минфин отмечает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть, в то время как очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. В то же время в министерстве отмечают, что оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Еще одним существенным фактором в динамике инфляции являются цены на газ и их отражение в тарифах на газ и тепловую энергию. В настоящее время в тарифах на газ и тепловую энергию еще не полностью прослеживается эффект от более высоких биржевых цен. Это влияние можно будет более точно оценить летом и осенью, когда в Европе начнутся приготовления к следующим отопительным сезонам и закачка газа в европейские газохранилища. В министерстве отмечают, что в апреле этого года цены на продовольствие снизились на 1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Это первое снижение цен на продукты питания с апреля 2021 года. Минфин ожидает, что в ближайшие месяцы цены останутся стабильными, а в годовом исчислении будет наблюдаться небольшое снижение.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии станет теплее. В четверг днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до плюс 18, плюс 23. Прохладнее будет местами на побережье. Облачность будет небольшой и переменной местами. Особенно в Курземе пройдут кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье возможны более обширные осадки. Ветер в основном будет слабым. В конце недели и начале следующей недели Латвия будет находиться на границе между прохладным воздухом на западе и жарой на востоке. Если ветер сменится на восточный, температура воздуха в Латвии может приблизиться к плюс 30 градусам, но высока вероятность, что ветер будет дуть с севера, северо-запада и принесет прохладный воздух с моря. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в ЗАБЦ.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, бах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня день проходит под аккомпанемент дождя. Это накладывает отпечаток на движение в городе. Трафик сегодня выше оптимальных значений. К примеру, в 2 часа дня было 5 баллов. К данной минуте на мониторе 7. Мы ждем очень сложный разъезд, особенно после того, как на дорогах появятся после работы 5-часовые. Много сообщений приходит. В частности, Александр Рязанов обратил внимание на дорожные работы на улице Шмерля. А дежурный по Чекрукалсу, ну это условно, Алексей Николаев, рассказал, что происходит в этом районе. Слушаем два сообщения подряд.
2: Всем добрый день. Улица Шмерля, если двигаться со стороны Машцем в сторону Бривибас, там примерно посередине ведутся дорожные работы. Снимают на обочине верхний слой грунта. Машинки стоят, получается, на проезжей части. Их приходится объезжать, и создает это помехи. Будьте внимательны, осторожны. Всем хорошего вечера.
3: Добрый день, дорожная информация. Дорожные работы в Чекуркалсе на первой линии продолжаются. Есть небольшие затруднения, но поворот налево на 5-ю поперечную открыт, так что можно проезжать.
4: Радар в Чекуркалсе решил сегодня работу не продолжать из-за дождя. Всем хорошего дня.
1: Добавлю, что в первой половине дня Алексей заметил этот радар, но, как видим, под дождичком его работу быстренько свернули. Что еще? Только что прилетело от водителя такси Александра Рязанова текстовое сообщение о том, что на Перново-Сычака, где поворот на Заметанский мост, прямо на перекрестке стоит Toyota, похоже, что был еще автобус, и это мешает проезду всем. Что ж, призываю всех быть сегодня особенно внимательными и доброжелательными. И на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и терпения в заторах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рассматривается запрет на съемку телефонами на заседании Рижской думы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Вице-мэр Риги Эдвард Ратнекс от нацобъединения предлагает запретить индивидуальную съемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний. Самоуправление обеспечивает видеотрансляции заседаний думы и комитетов, и они свободно доступны каждому на сайте самоуправления, добавил вице-мэр. По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу или контента своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе и целенаправленно унижает других присутствующих, считает вице-мэр. Единственный способ прекратить эту вседозволенность, деструктивную работу и неуважение к другим – это запретить использовать личные телефоны и камеры для съемки, указал политик. Ратнекс считает, что таким образом не будут нарушены принципы демократии, так как записи заседаний Думы и комитетов свободно доступны всем. Он также сказал, что это предложение поддерживают все депутаты фракции Национального объединения в Рижской думе, которые, по его словам, уже многократно сталкивались с мобингом из-за агрессивного поведения оппозиции, что мешает качественной и конструктивной работе думы. Во вторник на заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов перерос в физическую потасовку.
2: Про школу.
1: Родители будущих первоклассников в Риге могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс муниципальной школы до 15 мая, напоминает Управление внешних связей Рижского самоуправления. Записать ребенка в первый класс можно уже с 5-летнего возраста. При этом к обучению допускаются как дети, которым к началу учебного года исполнится 7 лет, так и 6-летние дети, если в течение календарного года им исполнится 7 лет. После завершения приема заявлений школы сформируют списки кандидатов на основании данных, зарегистрированных в государственной информационной системе образования по состоянию на 15 мая. Рассылку информации о зачислении учебные заведения начнут с 18 мая. Комплектование первых классов продолжится до 1 июня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Король и Шут с треком «Смельчак и ветер» открыли музыкальный час на Радио Рокс, дав старт нашим вечерним посиделкам под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, бобра и добра. И тут же откроем рок-хронику. 13 мая на свет появились такие люди, как Мэджик Дик, американский музыкант, спец по игре на губной гармошке. Он прославился в составе Джей Гейлс Бэнд. Сегодня ему стукнул 81 годик. 76 исполнилось Стиви Вандеру, композитору, пианисту, вокалисту, продюсеру и общественному деятелю. 25-кратный лауреат премии Грэмми, один из влиятельнейших музыкантов современности, основоположник современного соула и R&B. В его богатой музыкальной биографии были и рок-композиции, так что отчасти это и наш человек. Слушать мы будем группу Dire Straits. В этот день, в 1985-м, был выпущен альбом Brothers in Arms, который стал глобальным номером один по всему свету. Получил две премии Грэмми, Juno Award за коммерческий успех и Brit Awards как Best British Album. Также считается шедевром как по музыкальной, так и технической части. Синглами выпускались песни «So Far Away», «Money for Nothing», «Brothers in Arms» и «You Latest Trick» – «Твой новый трюк». Ну, просто шикарная баллада, так что слушаем и кайфуем.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

На радио «Рокстанция Минус» с треком «Золотом» люди продолжают выбирать этот актив, чтобы сбережения сохранить и приумножить. Во всяком случае, те, у кого они есть. Мы же продолжим в ритмах радио «Рокс», ну, буквально через пару минут. На очереди у нас «Полис», «Монгол Шоудан», группы «Мечтать» и «Наутилус». А прямо по курсу «Автомонитор». Давайте узнаем, что за обстановка.

0: Обстановка сложилась к этой минуте на магистралях и улицах латвийской столицы.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Все когда-то заканчивается, в том числе дождь в латвийской столице тоже прекратится, но по обновленному прогнозу лишь после 6 вечера. А это значит, что самые важные и интересные события пройдут в сложных дорожных и погодных условиях. От 8 до 9 баллов сейчас, много пробок, есть бордовые, в частности на брусчатке Венебас-Гатве. Об этом рассказывает Алексей Счастливчик.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Венебас-Гатве в районе детской больницы в сторону Карли-Ульмане-Гатве огромная пробочка собралась из-за ремонта, который происходит перед перекрестком с Карли-Ульмане-Гатве.
0: Спасибо Алексею. Навигатор показывает от 25 минут до получаса на этом участке в сторону Зепникалса. Ну а как проехать, если до Баускас такая же пробка? Ну это пример на отдельно взятом районе, хотя похожая обстановка сейчас во многих местах нашего города. Ну что ж, давайте о хорошем. Уже в пятницу в это же время будем подводить итоги 6-го сезона акции «Пилоты Микс-Медиа-группы», а также награждать лучших и активных участников. Так что пару дней у них еще есть, чтобы поднажать и присылать по-прежнему инфо с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
1: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Группа «Police» на Радио Рокс. Стинг, которому на минуточку 74, не раз говорил, что большое наследство может принести детям гораздо больше вреда, чем пользы. Худшее, что можно сделать с ребенком, это сказать ему: «Тебе не нужно работать». Это форма насилия, в которой я, надеюсь, никогда не буду виновен. Конец цитаты. 17-кратный обладатель Грэмми, чье состояние на минуточку превышает 500 000 000 евро, имеет 6 детей от 2 браков. Люди думают, что мои дети родились с серебряной ложкой во рту. На самом деле я им дал не так уж много. Оплатил образование, да и денег на самом деле не остается, потому что мы их тратим. Подытожил свою философию Стинг. Но все верно. Ценно ли то, чего добиваемся сами? Вот с этой мудрой мыслью, пожалуй, продолжим нашу вечеринку в стиле Радио Рокс. Далее и очень скоро Ленни Кравец, Мумий Тролль и группа Underwood. После коммерции и погоды.
1: Если слушать, то Радио Рокс. Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Терпетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая.
4: «Женева».
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
6: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке 2 любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Лени Кравец с красивой лирикой на Радио Рокс. В эти майские дни в 1998-м Леня выпустил свой самый успешный альбом, который назвал «5». Ну, то есть пятый студийный. Только в Америке было продано более 3 миллионов копий, по миру еще 6 с хвостиком, в общем, под десятку. Это не осталось незамеченным мус-индустрией. Кравицу дали Грэмми за лучшее рок-исполнение треков «Fly Away» и «American Woman». Кроме того, на альбоме было несколько прекрасных баллад, включая «Thinking of You» и только что прослушанную «I Belong to You». Ну что ж, мы отсюда, пожалуй, двинем дальше, а этот час запечатают группы 7Б, ДДТ и «Знаки» прямо сейчас.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В мае в Латвии пройдут более 10 военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае в Латвии пройдут более 10 ранее запланированных национальных военных учений с участием союзников и международных военных учений, в которых в целом примут участие около 7 тысяч военнослужащих, сообщили в национальных вооруженных силах. В мае в Латвии, например, пройдут учения «Хрустальная стрела» 2026, «Весенний воин», «Весенний шторм», «Open Spirit» 2026, «Троянский след» 26, «Железное копье» 2026, «Аврора» 26. В мае на территории Латвии пройдет часть военных учений сил специальных операций НАТО «Троянский след-26», которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе.
2: Про медицину.
1: После реформы больничной сети во всех отделениях неотложной медицинской помощи и приемных отделениях больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство 1-2 врачей, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения после переговоров с представителями Латвийского общества больниц и Латвийской ассоциации крупных больниц. Минздрав отмечает, что предложенное решение было подготовлено в сотрудничестве с больницами в ходе индивидуальных переговоров с учетом видения и возможности развития самих больниц, а также в согласовании с видением разработчиков политики здравоохранения. После пересмотра финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, часть средств планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги обсервации, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов на стационарные услуги. Участники совещания также обсудили реорганизацию человеческих ресурсов. Цель состоит в том, чтобы согласовать доступность специалистов с реальным потоком пациентов, перераспределив часть специалистов из приемного отделения на работу дежурными врачами.
2: Про Ригу.
1: В выходные 16 и 17 мая во время рижского марафона Риме в столице будут введены существенные ограничения движения. Ограничения будут постепенно вступать в силу с вечера пятницы 15 мая. Участки столичных улиц будут закрываться в определенное время в соответствии с проведением забегов на разные дистанции, а на набережной 11 ноября движение будет закрыто на все время мероприятия. В субботу движение будет остановлено лишь на время на трассе мили ДПД от Художественного музея до Памятника Свободы, а самые существенные изменения в движении в Риге ожидаются в воскресенье, 17 мая. В воскресенье в разное время движение будет ограничено или закрыто, как на мостах через Даугаву, так и в центре города и его окрестностях. При этом улицы будут оперативно открываться сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. В Курзаме осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Пошел второй час вечернего экшена «Рок жив», который хорошо воспринимается не только в рижских пробках, но и на отдыхе, когда можно устроиться поудобнее с бокальчиком приятного напитка. Кстати, потребление вина в мире повсеместно снижается. Но об этом мы поговорим немного позже, а пока еще разок заглянем в рок-хронику. 13 мая свой юбилейный 60-й Happy Birthday отмечает Дариус Ракер, вокалист и фронтмен американской группы Hootie and the Blowfish. Спросите, кто такой? Ну, в 95-м ведомая им группа поднялась на первое место в альбомном чарте Billboard, а их пластинка тогда разошлась тиражом более 15 миллионов копий. Кроме того, 49-я днюха у Барри Уэстхеда, клавишника британской группы Star Sailor. Наконец, в 1979-м на свет появился Майкл Мэдден, впоследствии бас-гитарист американской поп-роковой группы Maroon 5. Ну что, шикарная группа со множеством хитов, один из которых под названием «Страдания». По этому случаю мы сейчас на Радио Рокс и заслушаем.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычнее реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: На Радио Рокс акустическая версия трека «Рок-н-ролл этой ночи» от группы «Чайф». Просто замечательная история человека, который хотел как лучше, а вышло не очень. Так бывает, поэтому, друзья, торопиться не надо и нарушать ПДД тоже, если вы сейчас где-то в пробках на рижских улицах. Об этом, кстати, далее в автомониторе, после чего продолжим в фирменных ритмах «Радио Рокс». Очень скоро «Земфира», «Кукрыниксы», «Крис Ри» и группа «Сплин».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Ну что еще хорошего можно добавить после инфо о спонсоре акции «Пилоты Микс Медиа Группы»? Рад бы сказать, что дождь прекратился и пробки закончились, но пока ни того, ни другого не наблюдается. Пробок полным-полно, 7 баллов остаются на мониторе, хотя в это время обычно бывает пятерка. Да и дождь не унимается, по обновленному прогнозу осадки продлятся до 8 вечера, когда по сути уже все закончится. Тем не менее, мы получаем инфо с дорог. Около 50 минут назад прислал Владимир Иванычев. Это участник акции «Пилотов» первых трех созывов. Давненько не слышал его голос, и вот он вернулся в наш эфир с репортажем «Правда о ДТП».
2: Добрый вечер всем. На мосту, слава, большая авария. Серьезного особо ничего нету, но из трех полос осталась одна для проезда, самая левая, по направлению в сторону Краста со стороны Плявников.
0: Спасибо Владимиру. Судя по напряженной обстановке в районе моста Славу и на самом мосту, это еще актуально. Нет смысла рассказывать обо всех затруднениях в городе, да это и невозможно. Зато наши участники акции «Пилотов» сообщают обо всем, что называется, глазами очевидцев. В завершении выпуска послушаем два репортажа в одном от Алексея Счастливчика. Меня зовут Владимир Тин. Будьте предельно внимательны и взаимовежливы на дорогах.
3: Вечерок добрый, еще дорожная информация. Как спускаетесь с Каменного моста или выезжаете из-под него, если двигаться в сторону железнодорожного моста, в правом ряду стоит поломанный грузовичок.
4: И еще дорожная информация. Островной мост в сторону центра, огромная пробка, еще перед Зачеса он начинается. Съезд на Краста, пробка, и Краста, вся пробка, вот как раз от съезда с Островного моста в сторону Москвы. Всем удачи на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: свидания.
1: На радио Рокс Земфира с треком «До свидания». Но нам, друзья, прощаться рановато. У нас продолжаются вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Для приятной атмосферы хорошо бы сейчас бокальчик-другой пропустить. Однако тенденция к снижению употребления наблюдается в мире, и это касается, например, вина. За последние 8 лет число желающих упало на 14%, но не везде. Есть страны, где живут веселые люди, которые готовы всегда. В Португалии и Австрии продажи вина выросли на 6%, а в Румынии аж на 11%. Ну что ж, все по классике. Где-то пусто, а где-то налей-налей, бокал полней. Всем хорошего отдыха, отличного настроения в компании «Радио Рокс». Далее и очень скоро «Роллинг Стоунс», «Мумий Тролль», а также группа «Кино» с треком «Звезда».
2: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую Республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: А кто-нибудь видел мою малышку? Задается вопросом Мик Джаггер и банда роллингов в придачу. Скорее вопрос риторический, мы же на него ответим попозже вечером, а пока подготовимся к романтической встрече. Если она вам предстоит, то лучше провести ее под душевные хиты Радио Рокс и в подходящем настроении. Я, Владимир Тин, пожалуй, тоже пойду. Встретимся завтра и обменяемся впечатлениями. Всем позитива и добра, а этот час запечатают Король и Шут и группа Мураками с треком «Гулять».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: твой дар на двух ногах ходить. Хай!
1: Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал слушать все остальное и с радостью для себя открыл, что и в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». Реклама.

0: Rilles, Irte, vairāk uzzini, Vizionete, LV.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Если завтра банкрот, как вернуть деньги за авиабилеты Air Baltic? Гражданин двух стран, можно ли отказаться от паспорта России? Все там будет. Рядом с правительством ЛР открыли кафе смерти. Добро пожаловаться! Кто подает в суд на Латвийскую республику? Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: важнее всего. Радио Рокс.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать

0: Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Менес Аптека советует Допл Херц Актив Магний 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Допл Херц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
1: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Рок. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +16, +17 градусов.
0: Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность местами, преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб...

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: себе не дам. Но тормоза отказывают хода. Я в горизонт промахиваю с хода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами ливни. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами преимущественно в Курземе. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, осадки мало. Маловероятно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает.

0: Blá, blá, blá.
1: Над Рижским заливом полночь. Радио Рокс. Твое настоящее.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: рублей.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.
2: Два влюбленных панка, Бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства на...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом один час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио Рокс.
1: Блеск

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: наши песни.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номерах.

przywoju mieszeń. Idąc ta chota na Wolkow, idąc ta chota na cierych i śniegow, maziorych i sienków. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

матерки и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, местами кратковременные дожди. В Курземе осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня и вечером. Также возможны грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер южный от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.